0: соответствует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «Не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы. Даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, ремон. И объяснил, что слово «ремон», «гранат» означает «рамымут», «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей. И уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «ромимут» — возвышенность. Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в выше знания, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца, а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клали или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит, как написано в книге Зоар. Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хисарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности Он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему, то есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, исходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правой линией. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рош — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силы нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина в прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством «В них вся наша жизнь и долгота наших дней». То есть Тора почитаема. все хорошие вещи находятся в ней. Он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения, то есть Тора скрыта от него, и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
0: Да, продолжить. Наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Ишловей Сулам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется. Меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом, И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце, и тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. Внутренний, так называемый, ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что ниоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. Ну, по отношению, то есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истиной называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела. Тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истина-ложь. то есть горько, в соответствии с выяснением истинной ложь, быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. То есть, изначально он идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое и сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам?
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого. Действительно не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца?

Что делать? Но сейчас, после того, как дается этот хисарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хисарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон, преграда между нами, перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы правильно, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсона. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рожда Арихампин. Ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы, человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в стиле и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, который какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила. Напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап. Поднимается выше Махсома. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправления. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа,
То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы

0: уподобить себя высшему миру. Да, есть средства, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой Книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
1: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
0: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинаются падения. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно, мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то больше через работу, кто-то через учебу. Не это важно. Насколько каждый принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь же, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно, в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадают, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
1: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
0: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такого вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать. С помощью того, что я выбираю, именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент, это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
1: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
0: Выбор, да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
1: Куда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
0: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигатели, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь и не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в каждом, в разной мере, в каждом. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как это на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем. У меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития это просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
1: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
0: Сейчас.
1: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
0: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
2: Нахаш за некра рациона клали шилану.
1: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет. В нем для него нет никакого вкуса. Он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием.
3: Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное, что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа, после работы диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть во мне. Я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствую вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, ну, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
4: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
3: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все. Знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери, использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
4: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
3: Нет, нет. Выяснение истина, ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждения больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовные наслаждения, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
4: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
3: То есть только в мере твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между Наранхаем и Нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов. Ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
4: Это неощутимо внутри?
3: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, и я в нем ощущаю наслаждение, ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку, насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнение в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном, в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которую я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
4: То, что вы говорили о пхине алиф, пхине далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
3: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают... Человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется, получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только выяснение истина ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения Дехдуша, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
4: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
3: Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я отдаю ему, это называется «между нами». То есть, от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать. Получается, как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе, во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
4: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
3: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абаваима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном не важно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам решен, то есть собрание всех душ, которые буквально, как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
4: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе. Можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
3: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это ахураем большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
4: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
3: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сиди. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно. Итак,
4: как выходит?
3: Тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос, в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом придет. Но сколько времени? Это может быть несколько месяцев. а может быть, несколько часов. Поэтому нужно заключить союз с группой, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
4: Но кто такая группа? Что такое группа?
3: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление и даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, не постоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня я их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максом. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать хорошо. Когда плохо, используешь плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире, ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я так же сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда я ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним. Уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну, максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть и их почувствовать, отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
5: Шиур Модбур Маюхад. Шув, Тамид, Кмо Тамид.
3: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
4: Я записал себе 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. Он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
3: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним.
4: Кроме группы важности, того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует. Все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
3: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона. Это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
4: Дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться. Я приведу один и давать так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
3: Да, об этом мы говорили, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
4: Очень много в свете изучения источников, с которым мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет.
6: И
4: еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
3: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Thank you. Thank you. ואז כל היום הצהוב נכנס לאוהד, כולם ישנים, אתה לבד בהכנה,
1: בשבילות.
0: שם טוב. יש אנשים שצריכים לחוד שינה, אז הם אלה שמארגנים את הלוי. אבל בעיה, צריך ללכת לפי מי שצריך יותר שינה.
2: טוב, חברים יקרים, מרגישים את
3: огонь и напряжение и волнение. Конгресс просто в воздухе, конгресс в сердцах. Огромная благодарность за ту возможность, что есть у нас, которая просто чувствуется это напряжение в воздухе. Я смотрел на десятки сейчас тут и там и впечатлился, что мы получили возможность освободить место внутри нас и между нами для высшего света. Чтобы это произошло самым лучшим образом, мы удостоились великих учителей, нашего рава, и сейчас послушаем, как рав направляет нас перед конгрессом. Пожалуйста, Это именно состояние для атаки. Именно состояние для атаки, только с помощью объединения. Вам не нужно никого атаковать. Только силы, которые мешают вам объединиться. Только внутри десятки все находится. Силы объединения между вами — это то, что вам нужно поднимать, взращивать, усиливать. И это называется, собственно, атакой. Все внутри десятки, внутри группы. И не забывайте, что то, что вы делаете, вам нужно подготовить себя к атаке и тогда потребовать от Творца, чтобы он был вместе с вами. Чтобы вы как кли, а он как свет. Это называется, что Творец завершит за меня. Что Творец — это та самая сила, которая побеждает все клипот.
2: נעבור לדיווחים, רואי.
3: перейдем к объявлениям. Руи. Так, друзья. Мы завтра начинаем наш конгресс, начинаем с нулевого урока, как мы говорим, с урока подготовки. Тема урока завтрашнего нашего утреннего урока — это подготовка к атаке. Мы уже входим в этап атаки, кого именно мы атакуем, и подготовим себя перед конгрессом этим особым. Мы уже сейчас почувствовали в разговорах между нами. Весь урок посвящен этому, его проведет, его групповую часть проведет группа Зихрона. Мы послушаем особый урок Рава и настроим наше сердце перед этими тремя совместными днями. А на следующий день мы уже входим в конгресс по расписанию конгресса, по материалам конгресса. Тот, кто еще не зашел на сайт конгресса, там находится все, действительно, там есть все, ответы на все вопросы можно там найти. Все материалы там находятся, расписание там находится, все, что нужно, находится там. Ну, а если не найдете, то напишите нам, мы будем рады ответить. Несколько моментов, как десяткам вести себя. Для тех десяток, которые будут проводить конгресс здесь, в здании нашем в Петах-Тикве. Конгресс будет проходить в пятницу, субботу и воскресенье с 29 по 31 мая. И проходить он будет с 2.30 в предутренние часы до 9 вечера. Те, которые хотят собраться, пусть собираются здесь, в здании. Важно подчеркнуть, нет возможности спать в здании. Ночевать в здании нельзя. По поводу деления, как сидеть здесь в здании, как разделить его между десятками. Мужские десятки сидят здесь, на втором этаже, в учебном зале. Женские десятки сидят в зале для торжеств. Кроме этих двух пространств, запрещено пользоваться чем-то еще. Учебный зал для мужчин, зал для мероприятий для женщин. Нельзя использовать галерею и кухню. В течение конгресса товарищи могут пользоваться освещением, кондиционерами, разумеется, экранами и звуком. Те группы, которые хотят провести трапезы здесь, в здании, нет проблемы это сделать, но важно несколько, подчеркнуть несколько моментов. Прежде всего, всегда не забывайте за собой убирать. Всегда убирайте. Что бы мы ни делали, после нас должно быть чисто. Есть комнаты для кофе на обоих этажах, там можно приготовить себе кофе. Считайте с десятками, которые вокруг вас. Мы знаем, что этот конгресс требует от нас креативности и большой очень подготовки. Так во время собраний мы просим, чтобы каждая десятка была чувствительна к десяткам, которые вокруг нее, избегала музыки громкой. Самое главное — быть чувствительными. То, что мы делаем, должно оставаться внутри десятки и позволять каждой десятке проводить свой конгресс. Еще некоторые моменты для десяток, которые не проводят здесь, в здании, свой конгресс, а выезжают на наружу, там различные места. Прежде всего, важно подчеркнуть, нельзя брать одноразовую посуду из нашего здания. Каждая десятка, которая нуждается в одноразовой посуде, должна подготовить ее для себя сама. Те, которые нуждаются в стульях и столах, можно заказать в здании, но нужно заранее записаться у Вадима Даниилова. И будут еще объявления, пожалуйста, следите за ними, чтобы всем нам был удачный конгресс. И завершим еще одним высказыванием Рава. Только в десятке все находится. Сила объединения между вами — это то, что вы должны поднимать, взращивать, усиливать. И это, собственно, называется атакой. И завершим песней.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия человек, и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человек удостаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды,
как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и клей, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше.
И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не

0: Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо
1: делать.
0: И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть в то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей, и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, ремон. И объяснил, что слово «ремон», «гранат» означает «рамымут», «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамымут», «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в выше знания, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. получается.

0: сердца, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца, они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему. Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца. А они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. Ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, которым сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клали или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему, поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нечего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, заходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать. И это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силы нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина во прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея. То, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется шхина в прахе, запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном, и ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. А он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения. То есть Тора скрыта от него и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
0: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что у человека, человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Шловей Сулам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хиссарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него, что делать. Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется. Меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. Внутренний, так называемый, ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что неоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. Ну, по отношению... То есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истинное называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое-сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела. Тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истина-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет. Нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же, посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. Изначально идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, а ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого. Действительно, не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычное состояние, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который не могу, с ним не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакиф, очень небольшому свечению к нам, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии высшего махсона. Так Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. Тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош да Ариханте, ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть, тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь, и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы, человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света не сходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, который какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Максома. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправлений. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой Книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
0: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинаются падения. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно, мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждый принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадают, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
0: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснение? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такового вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать с помощью того, что я выбираю. Именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
0: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор, да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
0: Куда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь? И не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в каждом, в разной мере в каждом. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех.
2: Но
1: просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем, у меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития — просто необходимая вещь. Без этого человек Он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете. Постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
0: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
1: Час.
0: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
1: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
2: Нахаш за некра рациона клали шилану.
0: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет. В нем для него нет никакого вкуса. Он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть во мне. Я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствую вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие
3: трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
4: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира — животные. И вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
3: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду

0: Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
1: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
0: Нет. Выяснение истина, ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждение больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
1: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
0: То есть только в мере твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкуса в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
1: Это неощутимо внутри?
0: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, я в нем ощущаю наслаждение, ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнения в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности

0: обрести духовное наслаждение, кроме живот на Ранхай?
1: То, что вы говорили о Пхине Алиф и Пхине Далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
0: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истинной ложь, ему свыше дают, человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истинной ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истинной ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется, получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только выяснение истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения Дегдуша, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
1: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
0: Как бы? Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 тысяч душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я отдаю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать, получается. Как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе, во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хиссарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
1: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
0: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы

0: все как души обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия, соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абаваима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном не важно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, то есть собрание всех душ, которые буквально как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
1: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе. Можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
0: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это ахураем большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истинно и истине лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
1: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
0: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сиди спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно и так.
1: Как выходит,
0: тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос: в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом придет. Но сколько времени? Это может быть несколько месяцев. А может быть, несколько часов. Поэтому нужно заключить союз с группой, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
1: Но кто такая группа? Что такое группа?
0: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление и даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, непостоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максимум. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать хорошо. Когда плохо, используешь плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире, ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я так же сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда я ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним. Уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом ну, неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так как следует подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть и их почувствовать, отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
1: Я записал себе, 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. И он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
0: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним.
1: Кроме группы важности, того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует, все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
0: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, и все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона. Это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
1: Дай Бог, что мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться, Я приведу один и давать так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
0: Да, об этом и говорится, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
1: Очень много светит возвращением к источнику, с которым мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет. Еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
0: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

Thank you.
Спасибо.

0: Thank you. Это зависит от охраны, я вижу это, да. Я вижу, что я вижу.
1: Мы говорим про
0: נכנס לאוהל, כולם ישנים, אתה לבד בהכנה, בשביל...
2: די, אין סופו נעז, די, שתבלו כולה נסקל, כתבי
0: שם טוב.
2: אתה רואה, אתה משהו. יש מקור. אתה משהו, אתה מקור.
0: מי שבאמת, יש אנשים שצריכים לפחות שינה, אז הם אלה שמארגנים כתלו. אבל... בעיה, צריך ללכת לפי מי שצריך יותר שינה. אבל
3: כולם משתנדים.
4: טוב, חברים יקרים, מרגישים את ה...
5: Ну, дорогие друзья, мы чувствуем огонь и напряжение и волнение. Конгресс просто в воздухе, конгресс в сердцах. Огромная благодарность за ту возможность, что есть у нас, которая просто чувствуется это напряжение в воздухе. Я смотрел на десятки сейчас тут и там и впечатлился, что мы получили возможность освободить место внутри нас и между нами для высшего света. Чтобы это произошло, произошло самым лучшим образом, мы удостоились великих учителей нашего рава, и сейчас послушаем, как рав направляет нас перед конгрессом.
6: Мы сейчас, пожалуйста, клип. Есть такое ощущение, что сейчас как будто мы
7: думаем о шевале ткафаве, я сказал тхуша, шекилу.
6: Сейчас
7: есть кольми факторы гашмим, вепнимим, что нам сугарим ласким, килу корим отану махибур, а зэх ма мацав азэ бхозот маткифим. Кенегед.
5: Это именно состояние для атаки. Именно состояние для атаки, только с помощью объединения. Вам не нужно никого атаковать. Только силы, которые мешают вам объединиться. Только внутри десятки все находится. Силы объединения между вами — это то, что вам нужно поднимать, взращивать, усиливать. И это называется, собственно, атакой. Все внутри, внутри десятки, внутри группы. И не забывайте, что то, что вы делаете, вам нужно подготовить себя к атаке и тогда потребовать от Творца, чтобы Он был вместе с вами, чтобы вы как кли, а Он как свет. Это называется, что Творец завершит за меня, что Творец — это та самая сила, которая побеждает все клипот.
4: נעבור לדיווחים, רואי.
5: פריטיום כבבלינים, רואי.
8: אז חברים,
5: דרוזיה.
8: אז אנחנו מחר מתחילים את הכנס שלנו.
5: Мы завтра начинаем наш конгресс, начинаем с нулевого урока, как мы говорим, с урока подготовки. Тема урока завтрашнего нашего утреннего урока это подготовка к атаке. Мы уже входим в этап атаки, кого именно мы атакуем, и подготовим себя перед конгрессом этим особым. Мы уже сейчас почувствовали в разговорах между нами. Весь урок посвящен этому, его групповую часть проведет группа Зихрона. Мы послушаем особый урок Рава и настроим наше сердце перед этими тремя совместными днями. А на следующий день мы уже входим в Конгресс по расписанию Конгресса, по материалам Конгресса. Тот, кто еще не зашел на сайт Конгресса, там находится все, действительно, там есть все, ответы на все вопросы можно там найти. Все материалы там находятся, расписание там находится, все, что нужно, находится там. Ну, а если не найдете, то напишите нам, мы будем рады ответить. Несколько моментов, как десяткам вести себя. Для тех десяток, которые будут проводить конгресс здесь, в здании нашего.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земле, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше, и ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человека, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человека, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон. И объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамымут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамымут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой, и помечает его для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется нищий в знании. А что означает в работе нищий в знании? Есть две категории в работе. Первое — это клаль. Общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца. на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца. А они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца. Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клаль или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хисарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, исходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой. То есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силой нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина во прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. А он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения. То есть Тора скрыта от него и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
2: העבודה שלנו
0: да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что у человека, человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе, и Шлове Сулам, первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом, особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется. Меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. и начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом, но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения, внутренний так называемый ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше.

Но масштабы желания было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен вначале. То есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истинное называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истинно-ложь. То есть горько, в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его. Когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое, я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому наполнению, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его.
То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через

0: из этих пять органов чувств, свое желание получать. У него было оно, как и было простейшее, естественное, на животном уровне. Теперь же, посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как и была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. Изначально он идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое и сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого, действительно не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычные состояния, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который с ним не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсом — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсом позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсома. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. и времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош де Арихата, ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть, тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, который какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Максума. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправлений. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой Книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
0: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинается падение. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно. Мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. и человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения, что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь же, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему, где нет хорошей травы? Тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадают, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
0: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такого вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не, как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать с помощью того, что я выбираю. Именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
0: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор — да. истинную ложь вместо сладкого горького. Потому что горькое сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
0: Откуда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу
2: померить?
1: Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь? И не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в каждом, в разной мере, в каждом. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем. У меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
2: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
0: Сейчас.
2: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
1: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
0: Нахаш за некра рациона клали шилану.
2: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет, в нем для него нет никакого вкуса, он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть. Во мне я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же, слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствую вкус праха? Когда падаются ступени человека. А так просто, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы, такие призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя. Ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь. Ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
3: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед Всесильным, и страх перед Всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
2: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все, знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери. Использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
3: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
2: Нет. Выяснение истины, ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждение больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
3: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
2: То есть только в мере твоего подобия Творцу, и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
3: Это неощутимо внутри?
2: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, я в нем ощущаю наслаждение. Ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнения в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном, в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которую я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
3: То, что вы говорили о Пхине Алиф, Пхине Далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
2: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают... Человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется, получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только в выяснении истина ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения дых душа, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
3: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
2: Как бы? Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я даю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать, получается. Как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе и во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи, у меня есть намерение ради отдачи. Это между нами и в тебе есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
3: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
2: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абаваима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном не важно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, то есть собрание всех душ, которые буквально как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
3: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе. Можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
2: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это ахураем большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и истине лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
3: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
2: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сиди. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно. Итак,
3: как выходит,
2: тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос: в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом... придет. Но сколько времени? Это может быть несколько месяцев, а может быть несколько часов. Поэтому нужно заключить союз группы, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
3: Но кто такая группа? Что такое группа?
2: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление. И даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, непостоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня я их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максимум. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать хорошо. Когда плохо, используешь плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире. Ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я также сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним, уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть и их почувствовать. Отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
2: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
3: Я записал себе, 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. Он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
2: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним.
3: Кроме группы важности того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя. Так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует, все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
2: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, и все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона. Это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
3: Дай Бог, что мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться. Я приведу один и давать так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
2: Да, об этом и говорится, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
3: Очень много в свете возвращения к источнику, с которым мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет. Еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
2: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
3: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, через два дня мы начинаем наш исторический конгресс, конгресс Каббала Ля. Мы собираемся в десятках, как мы его называем, десяточный конгресс. Есть товарищи, которые завтра уже собираются, есть товарищи, которые начинают собираться в пятницу. В ближайшее время мы войдем в особое объединение, в особую работу. Поэтому сейчас, на этой части, мы не будем изучать введение в науку Каббала, а мы уделим это время для организации и подготовки к конгрессу. Что это значит? Каждая десятка сейчас получает 45 минут на то, чтобы поговорить внутри себя и организовать и уточнить последние вещи, моменты конгресса, чтобы каждая десятка пришла самым организованным и объединенным образом на конгресс. Мы просим сейчас проверить всякие распределения ролей, всякие вещи, что вы готовы к конгрессу. Обратите внимание, в этой части не будет трансляции фокус-группы. Всем успехов и удачи.
1: בוא נחכה לחברים. חבר'ה, אנחנו מתחילים עכשיו אנחנו נעשה ככה. יש לנו 40 דקות, אני אומר בוא נתחיל אולי בסבב קצר, לא ארוך, שזה לא עכשיו נשפוך. למה האירוע הזה הולך להיות הדבר הכי גדול בחיים שלנו? נעשה סבב קצר של 4-5 דקות של התפעלות, ואחר כך ניכנס, נעבור על ה... אני חושב שנעשה איזה מין...

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе?» Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле. И все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «Весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды,
как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человек, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творением, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше, и ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится.

0: Видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху, и молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь, и в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которая приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть в то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы. Даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, ремон. И объяснил, что слово «ремон», «гранат» означает «рамемут», «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамемут», «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего,
1: אלא רק הכל לתועלת עצמו.
0: он видит, что там нет никакой пользы для Творца, а все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен.

0: И это пустое место он может наполнить только с помощью лимона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в выше знания, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца, они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себе, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему, поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца, а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. Ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клали или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар. Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца. Ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше. И что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему, то есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, заходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания, а милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которой не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется «вера выше знания», он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силы нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина в прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. А он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения. То есть Тора скрыта от него и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
0: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе, и шла весь улам, первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? И ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие. Начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. внутренний так называемый ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что ниоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. По отношению, то есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истиной называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложи больше заботит человека, чем определение горькое, сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истина-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз Торы. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же, посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложь, и насколько это определение, выяснение обязывает его.
2: То есть,
0: изначально он идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое, сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого, действительно не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычное состояние, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. или дальше. Как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсом, преграда между нами, перекрывает все духовное. Этот махсом позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы правильно, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсома. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рожда Арихампе, ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть, тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь, и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы, человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, который какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Махсома. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправления. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока. тогда, когда ты находишься рядом со святой книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
0: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинаются падения. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно. Мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадают, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
0: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться...
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такового вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать. С помощью того, что я выбираю, именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, Значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент, это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
0: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое и сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
0: Куда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу померить? Насколько я... использую себя для продвижения к цели, и еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь, и я не вижу их. Может, я ленюсь и не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в разной мере. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть, мне не на чем, у меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие? По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития это просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете. Постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
0: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
1: Час.
0: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
1: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
2: Нахаш за некра рацона клали шилану.
0: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет, в нем для него нет никакого вкуса, он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном
3: когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть. Во мне я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же, слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствуют вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие

0: есть страх перед Всесильным, и страх перед Всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
1: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все. Знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери. Использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
0: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
1: Нет, нет. Выяснение истины и ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждения больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
0: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
1: То есть только в мире твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
0: Это неощутимо внутри?
1: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, и я в нем ощущаю наслаждение. Но ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнение в нем, я не чувствую потребности и наполнения в том этом

0: животном в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которую я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
1: То, что вы говорили о Пхине Алиф и Пхине Далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
0: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают... Человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется. Получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только в выяснении истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения для душа, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
1: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
0: Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу кому-то посредством того, что я даю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать. Получается, как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе, во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести.

0: Шалом, хаверим, шалом, Моше.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Моше.
2: Приветствуем, дорогие друзья.
1: Мы хотим стать человеком, подняться на уровень Адам. Для этого мы тут встречаемся. У нас прекрасная статья на этот счет, как человек поднимается, и что такое животное в духовной работе, что такое мое «я», мы будем обсуждать. И все это выясним в нашей работе, мы надеемся, что вы были на утреннем уроке. Если не были, то стоит пересмотреть. Увидеть, как Рав там проливает на нас всю правду. Вопросы между правдой и ложью, горьким и сладким. Моше выбирал отрывки, цитаты из Рава, не мог выбрать никак.
2: Можно было бы, конечно, смотреть весь урок, но это для нас не новое. Мы каждый день удостаиваемся получить урок, от которого мы все больше впечатляемся. И сейчас это перед конгрессом десяток. Я даже не знаю, как это выразить. Все, что мы получаем от Рава, это настолько важно для выяснения главы десятки. Так важно для нашего конгресса десяток, то, что мы сегодня получили, любой духовный подъем, отношение к товарищам, привлечение света, что такое радиодача. То есть мы получили весь заряд нашей работы для реализации в ближайшие дни Конгресса десяток, а вообще на всю жизнь.
1: Да, по сути, мы сегодня получили всю Тору.
2: Как и каждый день.
1: Да, как и каждый день.
2: Так, друзья, мы прочитаем отрывок из статьи. Сеня, я не знаю, Сеня отмечает цветами статью Рабашу. И у него все цвета там. И мы не знали, что выбрать. Но решили выбрать отрывок, и мы читаем часть статьи «Кто такой человек и кто такое животное в работе?». И ответ в час, когда Творец говорит «Зор», когда Творец любит человека. И Рав сказал, что мы хотим быть на связи с написавшим книгу, и мы хотим быть на связи с ним. Ответ, говорит Зор, в то время, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. И в чем заключается подарок? Я. То есть то, что человек видит, что он беден в знании, что тело не понимает, для чего ему нужно работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Мысль и ощущение, что он беден, Творец послал ему этот подарок, потому что он любит его. И почему Творец его любит? Это потому, что он хочет работать ради Творца. Поэтому Творец его любит. Но он не может, хотя он и хочет. И это по той причине, что это против природы, что человек создан желанием получать ради себя. И поскольку есть исправление, заключающееся в том, что все время, когда человек готов идти путем истины, что он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, которые не идут путем отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не могут идти против природы желания получать. И они думают, что ему не хватает только желания. То есть, если он согласится идти путем ради небес, тогда в его возможностях делать все. Не в его возможностях делать все ради небес. Поэтому если человек думает, что если это в его возможностях делать, он не страдает от того, что не делает, ему кажется это легким. Поэтому нет у него страдания от того, что он не делает во имя небес. Хотя он знает, что все нужно делать во имя небес. И это происходит из правила, о котором сказали мудрецы, мудрецы, каждый долг, который человек дал взаймы, он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают в общем виде, клаль. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, что Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действиях. То есть он нищ не только в знании, но он также нищ в действиях. То есть тогда человек видит, что у него нет даже одного действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. И тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему, поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивые, и Творец, можно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, что сам Творец посылает их ему, и это подарок свыше. И в этом смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок? И на это дается ответ — чтобы удостоился благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищ, и у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хисарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему, поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свои получающие келим, чтобы Творец дал ему желание давать вместо желания получать. И об этом он говорит. И поскольку удостаивается благодаря ему, то есть с помощью ощущения бедности, он получил полную законченную потребность, и тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящую с правой стороны. Объяснение. Творец дает ему желание отдавать, называемое милосердием, хесед, то есть способность быть отдающим, и это называется правой линией. Это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать.
1: Что такое голливудские фильмы по сравнению с вот этим? Вот это драматическая ситуация. Это то состояние, буквально подарок с небес, когда ты можешь буквально попросить что угодно от Творца, но будучи в состоянии «они», нищего, приобрести вторую природу. И мы чувствуем, что мы собрались тут только для этого. Ну, Моше, ты видишь, что тут происходит?
2: На самом деле здесь есть все, возникает много вопросов. в каком свойстве я нахожусь, в каком хочу быть. Как мы просим у Рабаша сил, чтобы пройти как раз вот эти выяснения. Именно просить у Творца, чтобы быть во всех состояниях, идти путем отдачи, желать отдавать товарищам и не удовлетворяться свойством, когда я бы захотел, а пока что я подожду, но преодолевать, прикладывать усилия. И человек получает силы только когда он вводит себя под воздействие группы, под воздействие товарищей, десятки, рава, первоисточников, получает правильное направление, правильное воздействие, свет, и так он продвигается.
1: И вновь группа.
2: А есть еще что-то? Итак, друзья, мы хотим начать с клипа Рава, который сформирует нам картину реальности тех выяснений, которые мы делаем. Это было выяснением Рава, в чем разница между горьким и сладким, истинной ложью, в чем наш выбор. Поднимайте пока знаки вопроса, выставляйте, можно написать в чат Рвута вопросы по тексту, мы на все ответим. Мы хотим начать с клипа номер...
1: Можно еще сказать, что в начале статьи это то, как человек желает подняться с уровня животного на уровень человека. Отсюда уже начинается вся история, как это проделать, как между правдой и ложью, горьким и сладким, как вдруг прийти к состоянию ощущения бедного, нищего, чтобы действительно попросить. А Рав сразу как по правде выдает. Посмотрим.
2: Итак, мы хотим посмотреть клип номер 2 с Равом, и после этого мы начнем выяснять вместе всю статью, всю нашу жизнь духовную. Пожалуйста.
1: Кроме выяснений, у нас нет ничего другого. Написано: «И выбрал ты жизнь». И это выбор. Выбор, чем он является, это финал всех наших выяснений. Решение, принятое в конце выяснений. Как же нам не проделывать эти выяснения? Если я просто являюсь животным, которым играются сверху, знаешь, как с таким мячиком, который прыгает на резинке, йо-йо называется. Я как этот попрыгунчик, чувствую себя на этой резинке, вверх-вниз, вверх-вниз. От меня не зависит ни на йоту, могу ли я как-то изменить этот скачок выше-ниже. Тогда-то ничего не поделаешь, я не нуждаюсь ни в каких книгах. Но те, которые уже перешли к тому месту, где видят правду, истину, суть, они нам пишут: мы не являемся этим мячиком, который манипулирует, и все тут. Конечно, с одной стороны, нами манипулируют на 99,9%, но вместе с тем, говорят нам, у нас есть, допустим, 0,1% этого процента, где я все-таки определяю, выбираю, проделаю свой свободный выбор. И вот в этой свободе выбора там я должен действовать. За счет того, что я это выбираю, я за счет этого продвигаюсь. И более того, нам говорят, что продвижение из того состояния, в котором мы находимся сейчас, в начале пути, и до конца пути, не важно, что на меня воздействует на 99%, а еще разные желания, над которыми я не властен, но каждый шаг, который я продвигаюсь к цели, возможен только лишь за счет выбора. Выбрал ли я правильно или нет? Сделал правильный выбор, продвинулся на шаг. То есть вот этот вот процентик, который остается в моей власти, это единственная возможность моя продвигаться. А то, что есть еще тысяча и одна сил, которая воздействует на меня, случаев, ситуаций, они меня никак не продвигают. Не продвигают к цели, они лишь являются общим окружением для меня, для того, чтобы в результате я воспользовался единственным своим свободным выбором. Поэтому я как раз не являюсь животным, а именно человеком, который устроен таким образом, когда вся система природы вынуждает меня в результате воспользоваться моим свободным выбором. Если я не пользуюсь, то мне наносятся удары, страдания, даются разные состояния, исходя из которых я в результате все-таки приду к выбору. Не сейчас, так через 1000 лет ты дозреешь и придешь к нему. То есть выбор он выбрать между правдой и ложью, несмотря на горькое и сладкое. Поэтому это тоже необходимо для того, чтобы поднять человека с уровня животного на человека. Да, друзья, мы можем вновь и вновь пересматривать это. Алексей уже хочет задать вопрос. Мак 11 наш.
3: Спасибо большое за возможность задать вопрос, дорогие учителя. Вот как раз в этом клипе вопрос и был у нас. Раф объясняет, что мы должны все время искать в состоянии истина-ложь, то есть каждое наше желание рассматривать с этой точки зрения, и в этом есть некое продвижение. И добавляет, что есть еще какой-то процентик чего-то еще. Вот что это про процентик, можно чуть поподробнее?
0: Он
1: там как раз нам говорит, что это за десятая этого процента. Это выбор окружения. Это не секрет для нас. И Бальсулам об этом описывает, что как раз окружение строит человека. Тут он углубляется и говорит нам, как подняться с уровня животного на человека. И почему? Потому что только там я получаю дополнительные силы к моей мизерной силе маленькой. Я получаю большие добавки. Мы такие маленькие эгоисты, которые вместе соединяются и соединяются, пока не приходят к тому состоянию, как он пишет, что Творец начинает. Творец любит нас в этом состоянии, когда мы бедные, нищие, они в этом состоянии. Ну, сам по себе-то я философ, я могу говорить, я такой, я сякой, дай мне сил. Но тут надо прийти именно к состоянию ощущения, что я поднимаю эту молитву. Именно об этом. Исходя из важности окружения. И тут он тоже говорил о важности окружающего света, веры, высшее знание. Это все мы провариваем, создаем внутри группы только.
2: Это очень важно. Раф и подчеркнул как раз это. На нас воздействует так много сил, и нам нечего сказать на это. Мы думаем, что мы выбираем, и есть у нас такое внутреннее чувство, что Творец дает нам это ложное ощущение до самого конца. Я выбираю, я решаю. А человеку неизвестно, что есть у него так много сил, которые окружают его, и в этом нет никакого выбора, есть только одно — прийти, поместить себя под воздействие группы, десятки учителей, и тогда оттуда свет начинает светить ему. И когда он это начинает светить, он переходит в другое место, в другие координаты, другое воззрение на себя, не мне хорошо или плохо, а выяснение истины лжи, мое состояние относительно товарищей, мне становится больно каждый раз, я не беспокоюсь, наполнилось или нет мое желание, насколько я соответствую свету, своим товарищам в десятке, я смотрю на них, завидую им, насколько я, как они. И согласно этому выяснению, человек начинает чувствовать, что он сам меняется. И там Рам начинается каждый раз вместо его выбора. Из чего я выбираю? Выбираю я товарищи, это окружение, выбираю ли я настоящую работу. И у меня нет других возможностей, как мы учили в статье Рабаша. Но прошу ли я это? Чувствую ли я недостаток в этом? Вся эта работа находится, когда человек помещает себя под воздействие группы. И в этом выбор.
1: Тут тоже есть вера высшее знание, то есть войти туда внутрь и держаться за это, веруя в то, что мне дадут, держаться за группу, несмотря на то, что я сам-то внутри не желаю этого. Я считаю, что это не сработает, но над этим моим мнением я все-таки иду на это, получаю силу от товарищей, сам придаю силу товарищам. То есть верно то, что ты пытаешься сказать, мы находимся во лжи в этом мире. Мы воры, мы лжецы. Но это пока еще философия, пока мы не ощутим это так, чтобы захотеть прийти к истине. И это наша работа в группе.
2: Сегодня несколько вопросов от Тани, МАК 41.
1: Мы пойдем в шахматном порядке. Вопрос оттуда, вопрос отсюда.
2: Да-да, так Тани из МАК 41 спрашивает. Каббалисты много пишут о вере в высшие знания, но и этапе подготовки тоже. И Творец скрыт от нас. Так как же мы готовим себя? Прийти к вере выше знания в работе в десятке. Мы говорили об этом сейчас. Как это происходит в работе в десятке?
1: Да, и как же?
2: Ну, как же? Я могу сказать, это то, что мы изучаем от наших учителей, есть знания. Это все, что есть у человека. В этот момент мое знание, когда я им пользовался этим всю жизнь, я знаю, что я прав. Это мне настолько понятно. Мы говорим даже во время пути, если у меня доказательства того, что пишет Рабаш, учителя, и это то, что, ну, это то, что я вижу. Но есть знания десятки, знания группы, учителей. И всегда, если это отдача, это будет противоположно моему мнению. Я не могу с этим согласиться. Будет мне это настолько понятно. И это верно. Именно там, в десятке, получать от товарищей силы и важность, не идти, согласно моему мнению. Глаза у них да не увидят. А стараться, не знаю, как сказать, отрезать себе голову и идти с мнением товарищей. Вот так вот держаться за них.
1: И это обратная работа той работе, которую мы проделываем в нашем обычном мире. Все человечество, поскольку природа нашего эгоизма — это властвовать, контролировать. Я знаю, я исследовал, я стал профессором. Я это все знаю. Это мое мнение, я это мнение ввожу и стою на этом твердо и говорю, что он тверд в этом. У нас же наоборот. Я должен вдруг слушать других, прислушаться к другим, слушаться каббалистам, которые говорят мне нечто новое, странное. И как это происходит? Как же это происходит, когда я хочу прийти все-таки к свободе? Я чувствую себя потерянным в своем эгоизме, я хочу подняться из него.
2: Может быть, можно добавить, мы прочитаем четвертый отрывок из сказанного Равом, что вся работа всегда в группе с помощью света. Это то, что человек получает в своей работе. Рав говорит в пятом отрывке, здесь уже начинается работа по очищению сердца, выяснению желания, требования, чего ты хочешь, что тебе нужно с помощью книги, учебы. Но в конечном счете человек, который прикладывает усилия во время учебы по количеству и качеству, это является ключом, средством, ведущим его к духовному. И все. То есть, чем больше окружающий свет тебя нисходит к тебе по мощи, как ток, помноженный на напряжение, и тебе нужно столько-то там ампер, килограмм или тонн, но Это зависит от внутренней мощи, какое напряжение есть в нем. Тогда окружающий свет чистит себя.
1: Да, чистка сердца. Мне нравится вначале, как он говорит.
2: Так в группе мы вместе привлекает свет, и это продвигает человека во всех выяснениях. Женщина из Испании 1, пожалуйста.
4: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo distinguir entre una caída que nos aleja?
2: Здравствуйте, друзья, мировое Кли. Как отличить падение, которое отдаляет нас от тела и от цели, и падение, которое делает Творец для того, чтобы разбить нашу ложную уверенность и раскрыть пространство для истинной трансформации. Как отличать два этих вида падения?
1: То есть ты так спрашиваешь, есть такое животное падение, а есть все-таки падение, которое ну, ради подъема. То есть вопрос все-таки, как мы можем держаться друг за друга, откуда исходит это состояние, для чего? Только два этих вопроса уже приводят меня к молитве. Если я нахожусь внутри этого падения и думаю только о нем, зачем мне дали это состояние? Что это за состояние? Болит ли мне? Болит мне от него? Кто Творец, который стоит за этим? То это падение, и это падение очень такое, о котором я не знаю, как выйти из него. Есть иное, когда все первоисточники, все наши товарищи, я слышу Рава, которые говорят мне о том, что все падения приходят для меня свыше, как подарки, для того, чтобы я мог подняться на более высокую ступень. И тогда уже к каждому такому падению я отношусь к тому, что он мне это делает, он стоит за этим. И для чего он мне это дает? Если я задаюсь этими вопросами, и мы провариваем внутри группы, внутри десятки все эти вопросы, то возникает сила внутри человека, который ощущает это падение как нечто, за что он может даже благодарить Творца, поднять благодарение ему. И в этом наша работа, поскольку таков наш путь, в результате это падение, подъемы вниз-вверх. И Раф нам говорит о том, что ты должен сократить эти падения до каких-то кратких часов или минут. Ведь падение может продолжаться месяц, неделю, день, а может быть вообще буквально, как где-то написано, по 400 раз. Каббалисты входили, выходили за краткое время, видели другого Творца.
2: Я предлагаю посмотреть именно в шестом клипе то, что ты сказал, Рав говорит, что называется, что Израиль ускоряет времена. Все эти состояния все должны пройти, зависит от глубины Кли, глубины Хисарона, отдаления от Творца.
1: И обязан пройти.
2: Конечно, обязан. И Кли, он раскрывает, что желание Хисарон — это вообще не его, а его товарищи, обязан пройти эти состояния. Он должен получить состояние и силы преодоления, как снова привести себя в группу. Давайте посмотрим шестой клип с Раум, а затем продолжим вопросы.
1: В тот момент, когда приходит к падению, в нем выскакивает желание получать, ничего не поделает человек, кроме как привести, притащить себя в группу. Знаете, как под душ становится, вот так становится под воздействие группы, посадить себя сюда. Неважно. Сижу, сплю, но нахожусь среди этого окружения. Это мое максимальное участие. А большего не требуется в этом состоянии. Тебе дают такое желание получать, которое изначально просчитано, и Творец знает, что с тобой происходит. Тебе нечего играть с ним относительно него. Для тебя нужны эти выяснения. Тебе нужно выйти из этого состояния. Для него и так все ясно. Тебе нужна внешняя сила, которая поможет тебе выйти из него. Это будет либо за счет учебы, либо за счет группы. Поэтому постепенно, когда ты все-таки приходишь, прислушиваешься, что-то слышишь, Ты постепенно выходишь. Вопрос, после какого времени ты это сделаешь? Поскольку постепенно эти света воздействуют, у тебя есть как бы то право, которое ты заработал прежде. Ты уже ешь не то, что заработал сегодня, а то, что ты заработал неделю назад. То же самое и в духовном бывает. Есть. Тебе дают более высокую ступень, на которую ты пока еще, может быть, не заработал. И падение, оно более глубокое, в более глубокую яму. Конечно же, у тебя нет сил уже сейчас, на данном этапе, туда выйти. Но тут вопрос времени. Тут, это может продолжаться несколько месяцев, а может и несколько часов. Поэтому следует заключить союз, контракт с товарищами, с группой. Если я чувствую себя не таким ущербным, не в порядке, они начинают пробуждать, поднимать меня. Видите, Рав говорит нам, как быть все время в подъеме, его спрашивают, и он говорит, что такого не может быть, ты должен почувствовать это падение. Тебя введут в него все твои эти падения в группе, и твое удержание за группу и за первоисточники, оно сократит все это с месяцев до минут. И тогда уже можно сказать, что да, можно действовать все время в подъеме.
2: Мы должны осознать нашу природу, собственную низость, ничтожность, что у нас нет сил, что все зависит от того, насколько мы снова так приползем в десятку под воздействие группы, света, вот этого душа, и там тоже получим осознание зла. И это весь механизм науки Каббала в продвижении, только это. И там вдруг возникает просьба и понимание, что только от Творца через товарища можно получить ответ и продвижение. Если не это, ничто не поможет человеку. Так, с одной стороны, это путь отдаления, а с другой стороны, как говорит Рабаш, с одной стороны быть в собственной низости, а с другой стороны гордости, что Творец нас избрал, в какой группе я нахожусь, кто наши учителя и какова цель. В этом мы продвигаемся вместе. И тогда, когда ты понимаешь, что тебе нужна помощь товарища, это уже подъем, потому что Творец, что он хочет, чтобы мы попросили у него, молитвы хочет. И он дает человеку, когда получает подарок нищего, что нуждается. Есть вопрос от женщин Рховат 2. Я слышал, что Рав сказал, что мы всегда должны верить, что любое состояние, которое дают нам, лучше предыдущего. Не в ощущении горького и сладкого, а истинной лжи, что оно лучше предыдущего. Как сейчас перед Конгрессом десяток, мы все отнесем к Творцу и будем верить, что все состояния только во благо, только быть в потоке этого. По всей видимости, получают благословенное состояние в десятке перед Конгрессом. И это не единственная десятка. Я знаю несколько десяток. Выбрали главу десятки, все выстроилось, вся десятка направлено, но да, получают такие состояния перед Конгрессом. Так как отнести все к Творцу, что все во благо? Как жить в таком состоянии, когда десятка получает?
1: Для этого мы едем на Конгресс с ощущением того, что мы действительно заключаем сейчас союз перед Конгрессом, заботимся друг о друге, находимся за взаимным поручительством, и там это будет еще больше и больше. Там мы на связи между собой должны раскрыть, что все то, о чем у нас задают вопрос, все дается от Творца. Подъем и падение. В этом будем помогать друг другу. Тот, кто находится день или два или три, там, как бы то ни было, это наша работа, в этом ощущать себя. И если мы выйдем с Конгресса с этим ощущением, нам большего не надо.
2: Давайте почитаем отрывок Рава номер 3.
1: Нам нужно поручительство, об этом нужно просить. Тогда почувствуем, что это за клей. Сосуд, где нету в нем отверстий, и свет не покидает, его. Мы настолько соединились, настолько проникли с любовью, что мы действительно выстроили это кли. Силы поручительства, которые дал нам Творец. И тогда мы ощутим, что нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро.
2: Давайте укрепим слова Рава. Третий отрывок.
1: Слава Богу, что у нас есть все время Рав, которым можно это подпитывать.
2: Рав говорит так, что такое истина? Ради отдачи. И тогда он просит. По сути дела, это требование называется молитвой. И тогда он, безусловно, получает свыше силы, которая улучшает его, изменяет его. Он начинает понимать, что все больше и больше мне лучше улучшаться и видеть изменения только в истине лжи. А горькое и сладкое, я вообще не хочу даже думать, относиться к этому наполнению. Придет хорошо, не придет, неважно. Но только выяснение истинной лжи, если требует, чтобы я пользовался получающими келим, горько и сладко, я готов это делать. Но чтобы не было заинтересованности с моей собственной стороны, когда человек так начинает думать, он приходит к такому требованию в полной мере и дает ему, безусловно, дает ему сделать выяснение истинной лжи и властвовать над горьким и сладким. И силу, которую он получает, называется раскрытием глаз в Торе. Итак, мы хотим прийти к Конгрессу, где Рав говорит о человеке, который производит это выяснение. Мы в десятке вместе его производим. Что мы требуем? Мы хотим прийти к этой молитве, и Творец нам поможет. Мак 3.4, пожалуйста, вам слово.
5: Вітаємо, шановні викладачі. А що таке нитка хеседу в практичному?
2: Здравствуйте, дорогие учителя.
5: Як зрозуміти, що людина вже...
2: Що таке нить милосердия в практичній роботі чоловіка і як понять, що чоловік уже отримав цю допомогу свыше?
0: Єш по нахон бе маамар, Саша, ти цудек. Бе маамар, єш.
1: Да, Саш, ти прав тут. Є таке, що когда человек дает нить милосердия, когда мы приходим протягивать ему нить милосердия, нисходящую с правой стороны, написано. Это когда я сам от себя, у меня нет никакой возможности что-либо сделать, и только Творец мне может помочь. И написано, что Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящую с правой стороны. Ну, хотел бы прочитать.
2: Я зачитаю буквально предложение. Нить милосердия, я прочитаю. Это вера выше знания. Это нить милосердия.
1: И тогда вдруг, как мы читали, есть ощущение истины, правды. Когда правда, она является верой высшего знания. Вот за это я ухватываюсь. Все остальное для меня является ложью. Только вера высшего знания. В этом есть уже какое-то четкое ощущение. В сердце, в душе я ухватываюсь за это. За нить милосердия. Это действительно милосердие со стороны Творца. Мы можем тысячу раз говорить друг другу о вере в высшее знание, но вопрос ли мы чувствуем. И тут возникает чувство этого. Это та самая нить хеседа.
2: Есть у нас вопросы из Новосибирска. Как десятка строит систему напоминания? Напоминание того, что после многих просьб, на которые не было ответа, и просить дополнительные просьбы, это вообще ненужная работа. Как десятка напоминает, что именно в этот момент свободный выбор, и там ты приходишь к истинной вере. Мы много раз молились, и нам кажется, что мы не получили ответ. И что уже с этим будет? Как строить такую систему в десятке, что там дается тебе силы дальше просить, не не переставать молиться. Как выстроить такую систему в десятке?
1: Ты сам, в принципе, ответил, что не опускать рук, выстраивать величие Творца, величие цели. Главное, чтобы каждый товарищ выдавал всем вот это вот величие Творца, величие товарищей. Тогда мы соединяемся, обнимаемся, чувствуем, что не можем самостоятельно, что мы бедные, нищие. Вот они. Тогда человек вознуждается в Творце, чтобы тот попытался, тогда человек нуждается, начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему, поскольку нищен во всем. То есть только одна единственная точка, когда мы держимся друг за друга, и только в этом мы способны. У нас уже есть поручительство, мы понимаем уже, что тут мы нуждаемся в Творце. И мы хотим очистить свое сердце. И тогда я чувствую себя нищим и прошу Творца сил дать мне вторую природу. Тогда Творец, он проделывает эту работу, мы же делаем только усилия. Мы ничего не можем сделать. Только в голливудских фильмах мы можем якобы что-то сделать. Но мы знаем, что вся наша работа, она проделывание усилий. Создать такую группу, как Новосибирск, тоже желает создать, я знаю эту группу прекрасную, и постараться проделать эти усилия, а Творец завершит работу.
2: Женщина Мак, 83, вам слово.
6: Добрый день. А вот на уроке Рав говорил, что в каждом у нас есть свойство 10 сферот, и благодаря группе мы можем их распознать и использовать. И такой вопрос у подруги. А вот как обнаружение этих свойств мы используем, и как это помогает нам в достижении единства и любви?
2: У меня была просьба, чтобы мы сегодня вместе между нами прошли все самое важное, о чем говорил Рав. Так это выяснение истинной лжи и свет, возвращающий к источнику.
1: Подъем животного человека к человеку. Что такое мое «я»?
2: То, что еще Рав открыл на уроке, это особая связь между нами. Наша связь как одной души. Связь, когда мы вдруг слышим на уроке, что шхина пребывает между нами, и ты связываешься с товарищами. Если ты хочешь отдавать, ты отменяешь себя, и ты с вектором, направленным на товарища, ты хочешь отдавать ему, почувствовать его. И это то, что говорит Бааль Сулам, что я заповедую вам всеми усилиями любить друг друга и сострадать товарищу, то есть выстроить общее клей. И Рабаш это объясняет, вскоре мы прочитаем седьмой отрывок. Где желание, где клей? Когда мы взаимовключаемся, выходим из себя к товарищам, так их хисарон становится клей, и над ним пребывает наше общее намерение ради отдачи. И мы с этим обращаемся к Творцу, чтобы помог нам отменить наше клей, которые не существуют духовно. Там мы начинаем чувствовать 10 сферот, парцов, весь духовный мир. Может быть, просто прочитаем 7-й отрывок.
1: Это глубокий отрывок.
2: Но я люблю так говорить о нем. Смотрите, говорит Рав в 7-м отрывке, по мере того, насколько я могу быть соединен с остальными душами и почувствовать наслаждение от каждого, я чувствую наслаждение в них как свое. С помощью этого я расту. Поэтому вся моя жизненная сила, больше, чем маленькая свеча, это духовная жизнь, где я отменил себя. Когда я отменил себя по отношению к кому-то, и я чувствую в нем наслаждение. Это называется, что я вышел из своей кожи наружу. Тогда я уже чувствую, и это называется наслаждением отдачи. Это называется духовным наслаждением. Но не во мне, с помощью того, что я вышел из себя и чувствую хисарон и наполнение в

0: отдаю ему. Это называется между нами, от меня к нему. Об этой связи, на эту связь я чувствую воздействие шхины. Эта связь — это ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, — это желание получать. Как я прихожу к тебе? Для того, чтобы мне прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи от меня к тебе. Это такой вектор. Тогда, когда я прихожу к тебе, я нахожу в тебе желание получать, которое у меня ощущается как моя собственная часть. Так я хочу участвовать в тебе, в радости и в страдании твоем и так далее. И так что я связался с тобой, у меня есть сейчас две вещи. Есть у меня намерение ради отдачи, и это между нами, и в тебе есть хисарон. Тогда я приобрел как кли, так и намерение на него. И это на самом деле духовная кли.
1: Действительно, очень глубоко. Не знаю, сможем ли объяснить. Ребята, это у вас есть ведь этот отрывок. Я думаю, что стоит его перечитывать раз за разом. По десятке я думаю, мы даже боимся немножко тут. Словами это как-то испортить.
0: Испания, вам слово.
2: Hola, amigos. Bueno, siempre hablamos de la escena para apoyar.
0: Здравствуйте, друзья. Если мы зависим от десятки для того, чтобы полагаться на них и продолжать работу, что же происходит, когда мы чувствуем, что десятка настолько ленится, что это приводит нас к падению? Как с такой ситуацией справиться?
3: Ну, ливнот свива за лостам, амру ливнот.
1: Действительно, выстроить окружение, не зря об этом сказано столько.
3: להכניס כוח לתוך העשירייה ולקבל כוח מהעשירייה. ואם אני מרגיש...
1: получать силу от окружения, давать силу от окружения. Если я чувствую, что мое окружение лениво, как ты говоришь, но я должен в первую очередь обратить внимание на себя. Если смотрю на правду, а не на горькое и сладкое, то большинство процентов я найду в себе. Вместо исправления, когда я вижу, что они мне должны. Если они мне должны, то это уже проблема. Рабаш там пишет эту фразу, которую все время впечатляюсь. Неважно, любят ли меня мои товарищи, важно, что я должен любить их. Это тот переворот внутри человека. Поэтому вся эта работа с десяткой с собой, с десяткой и потом с собой. Она вот приносит плоды, такая работа.
0: Есть у нас упражнение главы десятки, полученное от Рава, руководство.
1: Смотри, как непросто мы подошли к этому упражнению. Казалось, ведь мы равны какая-то. Глава десятки, как такое может быть? Но тем не менее.
0: Я по-настоящему вижу, как именно через это упражнение в нашей десятке товарищи вдруг меняют свое отношение, наш вектор — любить товарищей. Если вдруг мне дается состояние, когда товарищи мне кажутся нуждающимися в помощи, я становлюсь как большой по отношению, вроде бы, да, по отношению к маленьким, но в любви, и я служу им. Ты знаешь, Сеня, я помню, что нам рассказывали всегда, как вообще все началось с Раум, что он всех собрал. Он ведь сам все выстраивал, готовился для всех. Но скажи несколько слов об этом. Рав настолько велик, почему же они не делают? Он делал это состояние, когда он служит всем. Я видел это. Расскажи.
3: Они не тавти бы Рав давка бы зе, что...
1: Да, это всегда в Раве необычно. Вначале мы его звали Михаэль. Это не было его и желанием каким-то, инициативой, чтобы называть его Рав. Рав на иврите — это большой, великий, большой. Рав,

0: Судит большой, так это же его каббалист. Единственный экзамен, который он проходил у каббалистов, это чтобы пройти Максом.
1: Именно он обслуживал.
0: Да, и он именно обслуживал, помогал, заботился, старался там отремонтировать наш Мерказ, центр. Никому был общий душ, общий туалет, он там со своим маленьким компьютером и все время в работе. Я прихожу с работы, вижу его, прихожу утром, вижу его там, везде, постоянно.
1: Я часто думал, что раб говорит о какой-то внешней публике, а он, может быть, как раз говорит для нас, но ты видишь, насколько он с любовью служит товарищам, и чувствуешь, насколько он велик, поднимает их вместе с тобой, и чувствуешь, насколько ты мало хочешь только служить им. Это состояние.
0: Обслуживающий. Это, то есть, не начальник, не требующий, чтобы его любили. В этом все его руководство.
1: Потому что первая ловушка в отношении товарищей не новых, и с опытом вдруг человек получает подъем, он продолжает путь и делает постоянно, и получает в картину, что товарищи не на его уровне, и тогда приходит требование, почему вы и там, и тут. Это как раз место для проверки отношения, почему я не с любовью подхожу к товарищам, не поддерживаю их, не даю каждому силу и оправдываю.
0: Вдруг оправдывать, да.
1: И просить сил.
0: Да, это непросто.
1: Но именно это отличает между тем, чтобы опустить десятку, когда ты ослабляешь окружение, тогда у тебя у самого не будет сил, или ты строишь это окружение, поднимай его, и ты придешь к состоянию, когда ты будешь слабым и будешь нуждаться в силах, и придешь, и они придут тебе с твоей же любовью и поднимут тебя. Женщина Мак 137, пожалуйста.
2: Добрый день. Вопрос. Как стать по-настоящему партнером Творца, а не ждать, когда сам Творец выведет из состояния падения, когда даже нет сил молиться ни за то, чтобы оторваться от эгоизма, и ни за товарищей, и читать первоисточники нет сил, то есть вся важность теряется. Как вот в такие моменты стать с ним партнерами, а не ждать, вот, чтобы он вытащил, перевел снова из состояния в состояние, а быть в осознанности, вместе с ним работу эту производить.
3: אני הבנתי, כמובנתי ככה, זה...
4: אבל תחזור על מה שהיא שאלה אולי.
3: כן, המתרגם לא הספיק לתרגם מה שאתה
0: אמרת. לא, возможно, не успели перевести. Говорить о том, что нет сил, и не ждать, самое главное, что опять не будет сил. То есть, как идти...
3: בקשר עם הבורא, אני לא יודע אם נכון אני מתרגם.
0: На связь с Творцом. Еще раз, может, повторите. Чуть медленнее.
2: Да. Как стать по-настоящему партнером Творцу, чтобы не ждать, когда он сам выведет из состояния падения? То есть нет сил молиться, а потом понимаешь, что вот ты опять на подъеме. То есть как быть с ним на связи и производить эту работу вместе с ним, стать ему партнером?
0: То есть, по сути, как не пребывать в падении, как быть все время в партнерстве с Творцом, чтобы все время быть в подъеме, но это невозможно. Наш путь, он подъемы и падения. Тут, по сути, другой вопрос: как оправдывать каждое падение, как соглашаться с любым состоянием, которое бы не возникало, как соглашаться? В этом вся наша работа. Как соглашаться с этим состоянием? И тогда, если задаюсь этим вопросом, сижу над этим, это значит, что я поднимаю эту молитву, дай мне сил согласиться, поскольку я знаю, что все, что ты даешь, это во благо мне. Тогда мы помогаем друг другу и не просим просто так, не давай нам падений, нет. Не ты должен меняться, мы должны меняться. Мы не можем сказать, ты меняйся, дай нам только лишь подъемов. Нет. Мы должны работать над тем, что и как он дал, в том виде, как он нам дал. В этом сила нашей группы — согласиться с состоянием и благодарить за это состояние.
1: Мак 39, и вас мы успеем послушать.
5: Добрый день, уважаемые друзья. Но уж я продублирую этот же вопрос, только немножко иначе. Вот как внутри группы строится образ и подобие Творца от количества товарищей или от меньшинства товарищей? Спасибо.
3: Они меня очень мвакешим, есть ли цитут, они Иванти Шилашилха Камуван, цитут Лиштамеш.
0: Я бы очень попросил, может быть, цитату на этот повод.
1: Итак, есть у нас девятый отрывок из сказанного Равом. Давайте почитаем. Отношение к товарищам по группе и отношение к Творцу должны отличать одно от другого очень четко. Отношение к товарищам по группе — это отношение отдачи им ради того, чтобы связаться с Творцом, иначе возникнет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. Группа и товарищи — это средство. Все мы как души, все мы обязаны связаться вместе для того, чтобы создать кли, чтобы создать условия, связаться, соединиться с Творцом. Может быть, это грубо и некрасиво звучит, но я пользуюсь товарищами и группой. Само слово такое. Я их использую для того, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен воспользоваться ими, потому что я часть общего строения «Адам решен». И только через Адама Ришона можно раскрыть Божественное.
0: Что мы собрались не для единства самого, мы собрались для того, чтобы прийти к Творцу в результате. И тогда уже первая статья Рабаша, мы собрались здесь для того, чтобы подняться на уровень человека, Адам. Тогда группа является средством для достижения свойства отдачи, подобие с ним. Так следует относиться друг к другу.
1: И поэтому нам нужно, чтобы это было и количественным, как можно больше товарищей в десятке, участники совместные. И по качеству, как величина окружения, так и качество окружения. А кто же ответственен? Я сам. Вы сами, когда просите за товарищей, вкладываетесь в них, когда просите это у Творца в таком виде, что не хватает мне этого. Это находится под воздействием света. Творец строит десятку, но ему нужна наша просьба.
0: Какие-то объявления?
1: Ну, сообщений нет, друзья. Но завтра мы уже начинаем конгресс десяток. Мы будем делать все, что нам сказал Рав. Берем это с собой, берем наши сердца, оставляем все выяснения, горькое, сладкое, все это остается снаружи. И только одно.
0: Держаться вместе, чтобы мы держались вместе в абсолютном таком поручительстве, просили Творца и вошли с Раби Шимоном, вместе написали Зоар.
1: Я уверен, что мы выйдем другим человеком оттуда. Друзья, мы вас благодарим за урок, за возможность еще раз быть в том, что дал Бааль Сулам, Рабаш и Рав. И давайте вместе споем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силу земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человек удостаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и клей, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земле, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше, и ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человека, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает. И пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человека, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон. И объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамамут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамамут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы Он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, то, что Он хочет постичь величие Творца, не означает, что Он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А Он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой, и помечает его для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется нищий в знании. А что означает в работе нищий в знании? Есть две категории в работе. Первое — это клаль. Общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца. на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца, а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар, в час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клаль или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар. Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, исходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой. То есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силой нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея. То, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина во прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. Он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения. То есть Тора скрыта от него и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
2: העבודה שלנו
0: да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе, и Шлове Сулам, первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется. Меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. и начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом, но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения, внутренний так называемый ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что неоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение.

дали. Ну, по отношению, то есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истинное называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложи больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое, это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истина-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.

0: שמלכתחילה הוא מחפש אמת ושקר ולא מאמין אותו.
1: О том, что удерживает его от клипы. Изначально ищет истину и ложь, а не сладкое и горькое.
2: Изначально он идет к определению истины и ложь, и насколько это определение, выяснение обязывает его. Изначально идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое, сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
2: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого. Действительно, не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычные состояния, не какой-то сильной нужды материальной, животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который не могу, с ним не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы правильно, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсона. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рожда Арихампе, ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь, и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, который какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Максума. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправлений. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой Книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
2: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинается падение. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно, мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадают, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
2: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такого вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не, как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать с помощью того, что я выбираю. Именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
2: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого – горького. Потому что горькое сладкое – это животное, а истинная ложь – это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
2: Куда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели. и еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигатели, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь и не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в каждом, в разной мере, в каждом. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как это на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть, мне не на чем, у меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития — просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
3: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
1: Сейчас.
3: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
4: А состояние праха, сказано, Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена.
5: Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
6: Нахаш за некра рациона клали щелану.
3: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет, в нем для него нет никакого вкуса, он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть во мне. Я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствую вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, ну, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие. Да, человек не чувствует себя. Ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь. Ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
7: Я хочу спросить. В начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
3: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. У Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все. Знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери, использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
7: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
3: Нет. Выяснение истины и ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждение больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
7: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
3: То есть только в мире твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
7: Это неощутимо внутри?
3: Нет. В желании получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, и я в нем ощущаю наслаждение. Ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, де нефиш, де нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнение в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном, в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которую я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
8: То, что вы говорили о пхине алиф, пхине далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
3: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают... Человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется, получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только выяснение истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения Дехдуша, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
8: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
3: Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я отдаю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать, получается. Как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе, во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. у меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
8: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
3: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом, где это находится, в зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абаваима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном не важно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, то есть собрание всех душ, которые буквально, как один человек с одним сердцем, находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
8: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе. Можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
3: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это ахураем большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и истине лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
8: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
3: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сиди. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно и так.
8: Как выходит?
3: Тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос: в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом... придет, но сколько времени? Это может быть несколько месяцев, а может быть несколько часов. Поэтому нужно заключить союз с группой, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
8: Но кто такая группа? Что такое группа?
3: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление. И даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, непостоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня я их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максом. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать хорошо. Когда плохо, используешь плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире, ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. и я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я также сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним. Уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом, ну, неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они... нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну, максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть, их почувствовать, отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
8: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
3: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
8: Я записал себе 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. И он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
3: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним.
8: Кроме группы важности, того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе, И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует. Все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой я могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
9: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, и все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона. Это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
8: Дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться. Я приведу один и давать так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
9: Да, об этом мы говорили, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
8: Очень много света защитим источников, с которым мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет.
10: И
8: еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
9: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
8: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: בבית. אני מתחיל כדי לבוא ולתת לך ו...
1: לתת.
2: תגיד באיזה שעה להגיע, בשמונה, שבע בבוקר, מתי?
3: מקום מטורף.
2: תגיד מתי, נגיע.
4: תדברו חזק חבר'ה, כי...
2: שמעון תגיע בשעה שמונה, דודי תגיע בשעה עשר.
5: מתוך המצב של האדם, של הקבוצה, לא לעשות זומר קורות באיזה עידן היסטורי וכמודידה של המקובלים. שאם יש עכשיו סיריות, אז עכשיו כל הסירייה...
6: לא כל הכל.
7: בסדר, זה ייקח שעה
8: ויבוא, אני אעזור חרק שעה.
2: לעזור אותו,
8: לא עזור, אמר, אמיר.
5: כדי להתחבר ולגלות את הבורא, זה יש פעם ראשונה שדבר כזה קורה במה שהבורא נתן לו בצור ובכוח ויכולת לעשות את זה, אם לא מישהו בכלל היה יכול מסוגל לעשות את זה באירוע גאולה. אם הייתי לוקח אותם שנה, שנתיים, עשר שנים אחורה, מי היה
8: חושב
5: דבר כזה, אני מוכר.
8: בסדר, אני חושב את זה, הוא היה מוכר. אה, הוא היה מוכר.
5: כן, אתה מוכר. אתה רגויות, בכוח. אני
8: אגב הביתה.
5: צריכה להיות בצד העירה גם מודעיה גדולה על העובדה הזאת שבה אנחנו נמצאים. ובאמירה המפחד שלנו יעבור לידינו וככה יהיה לנו שאני לא כל כך בקו הבריאות, ואני מקווה שלא תהיו שם כולם פועלים אחרי הכנס הזה, כמו שאני לא בטוח שאני לא יכול
6: למה. רגע, אני לא דואג לאחר.
5: זהו, אז יש
3: עכשיו יש לנו בעיה, לא בעיה, נפתח. אז אמר, יש לנו
4: Thank you. Thank you. Thank you. ואז כל היום הצהוב נכנס לאוהד, כולם ישנים, אתה לבד בהכנה, בשביל...
9: די, סופו נעש, די, שאתה נעש כולה נסקל כתי.
4: שם טוב.
9: אתה רואה, דבר שלא.
10: יש מקום.
9: אתה נעש את המקור.
4: מי שבאמת, יש אנשים שצריכים לרחות שלה, אתם אלה שמארגנים תלוי. אבל... בעיה, צריך ללכת לפי מי שצריך יותר שלה. אתה
9: נעשו
4: כולם עושים את זה אחרי. לא, אני לא
11: אומר, אני לא אומר, מלוז אבל הכללי של
4: שש למרץ. אולי אצלנו. לא מכריח את כולם.
11: כל הזה יש עוד מלא...
4: טוב שם מחמש מלאז.
12: טוב, חברים יקרים, מרגישים את האש.
13: Ну, дорогие друзья, мы чувствуем огонь и напряжение и волнение.
12: Кенес баавир, кенес балевавот.
13: Конгресс просто в воздухе, конгресс в сердцах.
12: Удая гдола. Удая гдола ла издавнут шеш лану.
13: Огромная благодарность за ту возможность, что есть у нас, которая просто чувствуется это напряжение в воздухе. И я смотрел на десятки сейчас тут и там и впечатлился, что мы получили возможность освободить место внутри нас и между нами для высшего света. Чтобы это произошло, произошло самым лучшим образом, мы удостоились великих учителей нашего Рава. И сейчас послушаем, как Рав направляет нас перед конгрессом.
14: Мы сейчас, пожалуйста, в атаке. Есть такое ощущение, что сейчас как будто...
15: Мы находимся сейчас в атаке, есть какая-то тхуша, что кейлю...
14: Сейчас
15: есть какие-то факторы гашмиим и пнимиим, что нам сугарим ласким, кейлю корим от нас мехибур. Это как мы мацав это бахол зот маткифим. Кенегет.
13: Это именно состояние для атаки, именно состояние для атаки, только с помощью объединения. Вам не нужно никого атаковать, только силы, которые мешают вам объединиться. Только внутри десятки все находится. Силы объединения между вами — это то, что вам нужно поднимать, взращивать, усиливать, и это называется, собственно, атакой. Все внутри, внутри десятки, внутри группы. И не забывайте, что то, что вы делаете, вам нужно подготовить себя к атаке и тогда потребовать от Творца, чтобы он был вместе с вами, чтобы вы как кли, а он как свет. Это называется, что Творец завершит за меня. Что Творец — это та самая сила, которая побеждает все клипот. Перейдем к объявлениям, Руи. Так, друзья... Мы завтра начинаем наш конгресс, начинаем с нулевого урока, как мы говорим, с урока подготовки. Тема урока завтрашнего нашего утреннего урока — это подготовка к атаке. Мы уже входим в этап атаки, кого именно мы атакуем, и подготовим себя перед конгрессом этим особым. Мы уже сейчас почувствовали в разговорах между нами. Весь урок посвящен этому, его групповую часть проведет группа Зихрона. Мы послушаем особый урок Рава и настроим наше сердце перед этими тремя совместными днями. А на следующий день мы уже входим в конгресс по расписанию конгресса, по материалам конгресса. Тот, кто еще не зашел на сайт конгресса, там находится все. Действительно, там есть все, ответы на все вопросы можно там найти. Все материалы там находятся, расписание там находится, все, что нужно, находится там. Ну, а если не найдете, то напишите нам, мы будем рады ответить. Несколько моментов, как десяткам вести себя. Для тех десяток, которые будут проводить конгресс здесь, в здании нашего.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша. 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. Это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар. Сказал Творец, весь мир создан только ради этого. То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги «Зор» на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человек, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земле, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человек, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так,

то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть в то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей, и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон. И объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамемут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамемут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить выше знания, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными,
ощущает себя на

0: наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца. а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клали или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит, как написано в книге Зоар. Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущения нечего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, исходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силы нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует, вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина во прахе». Запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном, и ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважение, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. Он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения. То есть Тора скрыта от него и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
0: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Ишловец Улам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. Внутренний, так называемый, ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что ниоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботится соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен вначале. Ну, по отношению... То есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истиной называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложи больше заботит человека, чем определение горькое, сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истинно ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, когда он приходит в этом требовании к полной мере, и дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложь, и насколько это определение, выяснение обязывает его.
2: То есть,
0: изначально он идет к выяснению истинной ложь, насколько это обязывает его, использует горькое сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого. Действительно, не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычные состояния, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсом — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсом позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсома. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош да Арихампин, ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь, и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы, человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света не сходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, который какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила. Напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап. Поднимается выше Махсума. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправления. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем. Есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока. Тогда, когда ты находишься рядом со святой книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
0: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинаются падения. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно. Мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему, где нет хорошей травы? Тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадает, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
0: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такового вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать. С помощью того, что я выбираю, именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
0: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
0: Куда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему
2: нет?
1: Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь, и я не вижу их. Может, я ленюсь? И не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в разной мере. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем. У меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития просто необходимая вещь. Без этого человека он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
3: Тут сказано, что В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
0: Сейчас.
3: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
1: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
2: Нахаш за некра рацона клали шилану.
3: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет, в нем для него нет никакого вкуса, он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть. Во мне я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же, слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствуют вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
4: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед Всесильным, и страх перед Всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
3: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро, и все.

0: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
1: Нет, нет, выяснение истины и ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждение больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
0: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
1: То есть только в мере твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
0: Это неощутимо внутри?
1: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, и я в нем ощущаю наслаждение, ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнение в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном, в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которую я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе,

0: чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
1: То, что вы говорили о Пхине Алиф, Пхине Далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи.
0: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истинной ложь, ему свыше дают, человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется, получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только выяснение истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения дых душа, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
1: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
0: Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я отдаю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать, получается. Как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе и во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хиссарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
1: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
0: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия, соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Аба Ваима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном неважно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, то есть собрание всех душ, которые буквально, как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
1: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе. Можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
0: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это Ахураим большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
1: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
0: Как Когда приходит падение и желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сидит. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно и так.
1: Как выходит?
0: Тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь, тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос: в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад, да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом придет. Но сколько времени? Это может быть несколько месяцев, а может быть, несколько часов. Поэтому нужно заключить союз с группой, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
1: Но кто такая группа? Что такое группа?
0: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление и даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, непостоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня я их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максом. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать. Хорошо. Когда плохо, используешь. Плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире, ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я так же сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда я ненавижу его. Это я уже связываюсь с ним. Уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любым путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть и их почувствовать, отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
1: Я записал себе 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. Он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
0: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним.
1: Кроме группы важности того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует. Все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
0: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, и все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона — это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
1: Дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться. Я приведу один и давай так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
0: Да, об этом и говорится, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
1: Очень много света защищаем к источнику, с которым мы связываемся. Когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет. Еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
0: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить.
1: Мы читаем из книги «Зоар Лаам», глава «Ваир-А», пункт 452. Книгу можно скачать через kap.tv. Вопросы можно задавать там же. Избранные вопросы, касающиеся материала, будут задаваться в прямом эфире. Прочитаем из трудов Рабаша, что такое Тора и работа на пути Творца. Человек рождается с желанием получать и хочет исправить его на отдачу, что противоречит его природе. Есть ему только один совет, что только с помощью света Торы может он выбрать, чтобы это было на отдачу. И те, кто занимается Торой не для того, чтобы знать законы и выполнять заповеди, а для того, чтобы исправить свое сердце, они называются мудрые сердцем, а не мудрые разумом, потому что Тора нужна им для исправления сердца.
2: И кроме этого есть еще много других высказываний. И говорится о разбитых сердцах, и все сердца требует Творец, как пишет Эвен Эзра к Торе, и так далее. Главное — это исправление сердца. А сердцем называются все наши желания. И слава Богу, в сердце у нас есть одна маленькая точка, которая пробуждает нас к исправлению всего сердца. И давайте попробуем, постараемся с помощью изучения книги Зоар, света, исправить наше сердце, пожалуйста. И вернемся, обратимся каждый друг к другу во взаимной поддержке, и все вместе мы сможем исправить себя.
1: Пункт 452. Но один день, как сказали мудрецы о времени изгнания, наверняка так это. Все спрятано и скрыто перед Творцом, и все проявляется и раскрывается в тайне букв святого имени. Ведь изгнание, то есть скрытие, раскрыл нам Раби Иса в этих буквах. А сейчас раскрывается в этих буквах избавление, которое зависит от совершенства Вава имени Авая. 453. Даже когда была помянута Сара, была она помянута не со ступени вспоминания Пкида, то есть Нуква Нижний Хей да Авая, а со ступени Вав, как сказано, «И Господь Авая помянул Сару». Ведь и Авая указывает она на Он и суд его. Он — это Зеранпин, то есть Вав, а суд его — это Нуква. То есть даже вспоминание Сары произошло в Вав де Авая, ибо все в тайне Вав. И в этом заключено все, ибо все скрыто в Вав, и в нем раскрывается все, поскольку все раскрывается через совершенство Вав. Ибо скрытое раскрывает скрытое, а не то, что придет кто-то явный и раскроет скрытое.
2: В чем секрет буквы ВАВ? В чем проблема с этой буквой? Прежде всего, мы знаем, что буква ВАВ — это ВАК. А ВАК — это все сферот хесед гурат тиферет нецеход зерампин. Хесед гурат тиферет нецеход есод. На эти сферот облачается нуква зерампина. Маленькая нуква, она же называется Рахель, и большая нуква называется Лея. Объясняет Зоар уже в главе Берешит. Мы скоро придем к ним, и мы изучаем главы не в соответствии с обычным принятым порядком, а согласно сложности, от простого к сложному. Так и естественнее учиться. Мы скоро придем к главе Берешит, и там мы будем учить, что невозможно выполнить исправление Малхут, то есть всей нашей души. Здесь душа всех. Душа. Анешама, душа. И она должна облачиться на Зеранпин. Парцуф Зеранпин. А здесь должен быть парцуф Малхут. Должны быть два больших светила и облачаться один на другое. Это называется зивук, куча бриху. Зерампин называется кадош баруху, творец. А Малхут называется шхинта, шхина. И чтобы прийти к этому, мы можем прийти к этому постепенно, невозможно одним прыжком. И Малхут сама делится на две части, два парцуфа. Маленькая Малхут и большая Малхут, которые называются Рахель, и большая Малхут Лея. А Зерампин называется у нас Вав, шесть сферот. Хесед гворот тиферет нецеход есот. И поэтому само обозначение буквы Вав представляет из себя... Мы знаем, что знаки в Каббале — это не просто знаки, они исходят из основы творения. Есть линия, есть круг, окружность. Со всех сторон описывает все творение. То Вав разделяет, скажем, между Хохмой и Малхут. И это будет буква Алиф, а здесь Парса. Это Вав, это средняя линия между Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Исот. И Кав Эмцаи — это то, что человек должен выстроить снизу вверх из душ, души, которые желают подняться вверх. С помощью двух линий, по этой линии мы получаем рацион, а с этой линии — сила света. Итак, желание и сила света — то, что мы получаем от Творца, Ашем, Творец, нет никого кроме Него. Таким образом, мы правильно можем отреагировать на все, что встречаем в жизни, даже на самые плохие вещи в нашей жизни. Все мы получаем свыше и можем объединить всегда в себе две эти линии и выстроить среднюю линию. А средняя линия, она называется Вав или Зерампин. Почему? Ведь Зерампин — это Кадош Бруху. Это не я, Творец, ведь я выстраиваю себя. Почему же тогда я называюсь Вав, средняя линия? Потому что в себе я ощущаю мироздание. А Творец называется Боре. Бо, Уре. Приди и увидь. Поэтому все это находится внутри человека. И поэтому человек Боре называется свойство отдачи, свойство любви. И говорят, Боре будет это имя о тебе, на тебе. И все, вся наша работа вокруг этой буквы Вав. все свойства, которые раскрывает нам Зарампин, Хесед, Гворати, Ферет, Нецахот, Исот, которые нисходят сверху вниз, и должны мы подняться к ним все больше и больше, уподобить себя Зарампину. Сначала с малой Малхут, Рахель, затем в большой Малхут, в Лее. Лея — это уже Малхут Гмара Тикун, конечного исправления. Пожалуйста.
1: Человек был создан во всем зле и низости. Как сказано, диким ослом рождается человек.
2: То есть, когда мы говорим о том, что появляется человек, когда он рождается, не просто я получаю его из родильного отделения. Человек, Адам, когда он рождается в нас, он рождается, когда мы раскрываем зло в себе. Потому что мы говорим относительно человека. Все, о чем мы говорим, не просто в природе. Когда просто в природе рождается младенец, это небольшой кусочек плоти, который желает жить. Адам рождается из зла и низости, то, что называется. Это когда он начинает раскрывать себе. И когда это происходит, не просто если я хочу кого-то убить, украсть или еще что-то натворить. Тоже не это. Но если я раскрываю, что я хочу объединиться с группой, то есть после того, как раскрывается во мне точка в сердце, и я пришел к учебе, в группу, и ко всему, что необходимо, и немножко поучился, и объяснили мне, что через связь в группе я найду исправление, потому что неисправность произошла через разбиение между нами, и мы должны обратно соединиться. Я прилагаю усилия для соединения, и тогда я раскрываю, что я не могу. Я понимаю, что если я стараюсь соединиться обратно с контра, тогда я получаю эту реакцию обратно от своего злого начала. И тогда впервые человек раскрывает свое творение. А все остальное относится к уровню хая, к уровню животному в нем. А здесь впервые рождается человек. Эти свойства уже называются Адам, человек. Человек разбитый, но уже человек. Потому что если ты исправишь этого Адама, тогда Эдамэ, уподобишься Творцу. Именно через отторжение, через попытки соединения с другими, это можно исправить. А все остальное в нашем мире мы ни в чем не нуждаемся, ни к чему не нужно относиться как к чему-то важному. А только к соединению. Там, где было разбиение, там необходимо исправлять. Есть какой-то отрывок на эту тему? Нет. Продолжим.
1: Человек был создан во всем зле и низости. Как сказано, диким ослом рождается человек. И все органы тела, чувства и свойства, и тем более мысль, служат ему только для зла и ничтожества в течение всего дня. А тому, кто удостоился слиться с Творцом, Творец не создает вместо этих новые келим, которые были бы пригодны и достойны для получения предназначенного ему вечного духовного блага, а те же самые низкие келим, использование которых до сих пор было злым и гнусным, переворачиваются и становятся для него сосудами получения вечной приятности и нежности.
2: Человек думает, что если он избавится от зла в себе, то все будет хорошо. Мы должны раскрыть зло и исправить зло. Над этим злом подняться. И тогда зло остается внутри. Намерение мое ради отдачи приходит вместо намерения ради получать. И это называется духовными килим. Нету килим дважды. Нет двух комплектов килим, хорошего и плохого. Ты должен взять это зло и постепенно, как сказано при выходе из Египта, когда забирают все килим из Египта в пустыню, то место, где можно их исправить, и там исправляют. Затем я из этого же строю то, что называется Эрец Исраэль, земля Израиля. А из килим земли Израиля я поднимаю их еще выше, и они превращаются в келим храма, Бет-Амикдаш. Таким образом происходит исправление. Поэтому не может быть никакой возможности прийти к добру кроме как через зло его раскрытие и исправление. Поэтому любой человек сначала должен быть грешником и превратить себя в праведника.
1: И мало того, те келим, которые обладали самыми большими недостатками, хессаронами, становятся теперь самыми важными. То есть мера раскрытия в них больше всего. До такой степени, что если у человека был в теле какой-либо орган, кли, без всякого недостатка хессарона, становится он для него теперь как лишний, не нужно ему ни для чего. И это подобно деревянному или глиняному сосуду. Чем его полность, хессарон, то есть вогнутость, больше, тем больше его емкость и важность.
2: Любой, тот, кто выше товарища, его злое начало больше растет. То есть, насколько мы больше продвигаемся в духовном, и продвижение имеется в виду, что мы хотим больше приложить сил для соединения между нами. Мы увидим больше отталкивания, больше проблем, но вместе с ним мы и понимаем, почему больше этих проблем. Станет понятнее, что мы работаем против разбиения, мы работаем против Творца. Он дает подножку, Он специально играет так с нами. Он будто бы устраивает нам все эти упражнения, такой флирт со мной, чтобы я учился, как правильно играть с ним в ответ. Если мое желание получать, я сумею удержать его, подняться над всеми желаниями, и все спасение в нем. Так человек продвигается. И понятно, что по мере его продвижения, то и помехи согласно его силам, согласно тому, что он исправил.
1: И то же происходит и в высших мирах. Ибо любое раскрытие дается миру только с помощью скрытых свойств. И какова мера скрытия на данной ступени, такова и мера раскрытия в ней, которую она передает миру. А если нет в ней скрытия, не сможет она передать ничего.
2: Это то, что я слышу после нашего конгресса, который прошел сборы с Божьей помощью с радостью и большим успехом. Люди пишут, как вдруг зло они чувствуют, чувствуют падение больше. Они думали, что будет такой подъем. И все это от недостатка понимания, что все наше продвижение от большего и большего раскрытия как раз сложных моментов. Есть такая песня. Кто-то здесь поет песни по шаббатам. Был человек хасид, и он... Почему он без еды и питья? И ответ такой, потому что Тору учил. То есть, понимаете, из-за того, что учил Тору, из-за того, что приложил много сил, то сейчас ты без еды и питья. То есть ты пустой, ты ощущаешь себя пустым. Пожалуйста.
1: И это вав имени Авая, то есть Зеранпин, мохин которого всегда в покрытых хасадим, скрытых от свечения хохмы. И поэтому ему предназначено раскрыть полное избавление. Вав поднимет хей. Ибо какова мера скрытия и покрытия в нем, такова будет в будущем мера его раскрытия. Но нижняя гейда авая, то есть нуква, в которой хасадим раскрываются, и все раскрытие хохмы в мирах, происходит лишь от нее. Поскольку нет в ней скрытия, не может раскрыть ничего скрытого, то есть избавления. И несмотря на то, что есть скрытие и в нукве, кроме этого, все же их недостаточно для великого раскрытия полного избавления, ибо какова мера раскрытия, такой обязана быть и мера скрытия.
2: Это понятно, да? То есть не обещает нам легкой жизни. Говорят, будут у тебя препятствия по пути, помехи, проблемы. Ты будешь, у тебя будут затуманенные чувства, такой нечувствующий, неощущающий, слабый.

0: Все зависит от того, насколько группа понимает, что силой общего поручительства она поддерживает всех, и у всех в моменты падения, в моменты слабости будет и знание о том, что все это приходит как игра, как упражнение Творца. И тут же человек сможет подняться, если у него есть это известие, что это приходит к нему специально, на этом закончили. Он уже знает от этой точки и дальше, он уже знает, что делать. Книги, товарищи, что-то. Уже поднимается, если он знает, что это целенаправленно. Проблема в том, что в падении теряется цель. Отсюда вся слабость. Да.
1: 454. Сколько нам еще волочиться в изгнании до того времени, и совсем связал Творец избавление? Вернуться ли к раскаянию? Удостоится ли избавление или не удостоится? Через раскаяние или не совершат раскаяние? Как сказано, «Я, Творец, в назначенное время ускорю это». Удостоились, то есть совершат раскаяние, «Ахишена, ускорю». Не удостоились, не совершат раскаяние, «Бейта, в назначенное время».
0: Ну, я напомню понятие «Бейто» в свое время и «Ахишена». Мы все время учим об этом. Бейто. Не обязательно, что именно весь мир так продвигается. И мы в тех местах, где нам не удается самостоятельно продвигаться с помощью правильной реакции, подъема ман, с требованием к Творцу, чтобы исправил нас. И там мы тоже входим в эти части, которые называются бейто. Бейто, то есть в то же время, по естественным путем, по природе. И только при условии, что Творец отягощает сердце. Мое сердце отождествляет себя, мое сердце с моим желанием, с моим фараоном. И я знаю, что это исходит оттуда. Я тут же, если я знаю, что есть точка в сердце, откуда она исходит, и я отождествляю себя с ней, тогда я могу вытащить себя из Египта, тогда это называется ахишена. Только правильная реакция. Сейчас представьте себе, сколько у нас всего есть таких правильных реакций. И это зависит только от окружения. Только от окружения. Человек не в состоянии в момент падения раскрыть, вспомнить об этом. Он не способен. У него должны быть помощники. А иначе наверняка его развитие будет называться бейто, естественным. Пожалуйста.
1: 461. Несмотря на то, что сказано об Аврааме, и отправился в путь Авраам, продвигаясь на юг, и все его передвижения были на юг, в правую сторону, хесед, и связан он с ней, вместе с тем не поднялся он на свое место, как подобает, пока не родился Ицхак. Когда родился Ицхак, поднялся он на свое место, то есть на север, с левой стороны. Авраам действовал с ним вместе, и соединились они друг с другом. Ибо благодаря совместному действию и взаимовключению друг в друга восполнились оба. 462.
0: Потому что они оба, Авраам и Ицхак, они противоположны друг другу. Это не просто так. Было указание Творца. Иди, возьми его и приведи его к жертвоприношению. Не может быть, чтобы хесед работала с гвурой. Не могут быть плюс с минусом вместе. И если уж продвигаться, то нужно просто убить его, какую-то часть в нем, которая не способна работать вместе с Авраамом. И поэтому после жертвоприношения, когда приходит к Якову, к средней линии, тогда только средняя линия может связать между ними, между Авраамом и Ицхаком, между Хеседом и Гвурой, связь таким образом, что человек начинает раскрывать Творца в творении. Наши килим левой линии и свет с правой стороны могут быть вместе, уподобившись средней линии, то, что совершает Яков. Понятно? Есть вопрос об этом, пожалуйста.

0: Да. Микрофон, пожалуйста. Я хотел спросить относительно предыдущего чертежа, если можно. Относительно предыдущего чертежа, если я правильно понял, вы сказали, что Творец — это Хагат Неги.
1: Кадош Баруху — это Зерампин Ацилута. Почему? Потому что относительно Малхут, относительно душ, он так раскрывается.
0: То есть это Творец?
1: Что значит это? Да, да, это Боре, Творец. Вот, Элокейнуза, это указывается пальцем.
0: То есть в группе группа получает Хагат Неги, эти силы, эту энергию, или как их назвать, эти силы.
1: Все нисходит оттуда, все.
0: Я распознаю весь этот Хагат Неги через группу.
1: Через твою связь с другими. Ты не можешь получить от Зерампина ничего, если ты не соединяешься с другими. В той мере, в которой ты связываешься с другими, свет от Зерампина может проявиться в тебе, потому что у него, в нем, в Зерампине, все как едино, как одно. А ты должен, ну, насколько ты можешь, тоже уподобиться ему. В той мере, в которой ты уподобляешь себя ему, ты чувствуешь, что ты от него получаешь, он тебя наполняет. Ты чувствуешь его в себе. Можно по-разному это назвать.
0: То есть вся группа чувствует это в себе, весь этот Зерампин, а я должен обращаться к группе, как бы я постоянно отстаю от них? Или мы все вместе?
1: Секундочку. Группа для тебя как модель. Если не важно, и не важно, в каком состоянии она находится, не важно. Если товарищи хотят связаться друг с другом, хотят быть вместе, вместе. Почему? Для того, чтобы прийти к отдаче. Это Творец. Вместе для них — это главное. Насколько они стараются быть вместе, ты связываешься с ними, ты хочешь тоже быть частью их, и в той мере, в которой ты вкладываешь, быть вместе с ними, в той же мере Зерампин светит тебе через группу, через это вместе общее. Ты не можешь раскрыть. У тебя нет кли. У тебя есть только точка. Тебе не во что принять свет. Свет ты принимаешь через свое взаимовключение в группу. Ну, будто бы здесь есть такая чаша. Есть. Есть маленькая часть. Это ты. Если ты восполняешь ее, все совершенно, кроме этого фрагмента. Если ты восполняешь его, ты раскрываешь свет, наполняющий эту чашу. Все.
0: Но тут есть ощущение того, будто группа получает силу от Зерампина, а не частный, не частный человек.
1: Каждый получает в той мере, в которой он связывается с группой, в которой он восполняет ее. Но только в ней, в группе он может получить. Это называется в Малхуте де Ацилут. В Шхине, только там, Кнессет Исраэль это называется, там Нихнасим, собираются все души. Без нее невозможно ничего получить. Это единственная кли. То есть у нас есть миры, от бесконечности через пять миров приходит свет, последняя остановка — это Зерампин, а под ним Малхут. В той мере, в которой я прихожу и восполняю свое разбитое кли в Малхут, я строю в себе относительно Малхут и относительно Зерампин мини-масах, мини-экран. Согласно этому я получаю. Но где я получаю? Получаю там. Я нахожусь в точке в сердце. А здесь я отталкиваю своего паро, фараона. И так каждый из нас. Это просто коллективная работа. Насколько мы строим, насколько мы соединяемся вместе. Это работа, насколько мы преуспеваем и наслаждаемся, но получает каждый в той мере, в которую он вложился, насколько он отказался от личного фараона и связался со всеми. Да, взаимовключение, не нужно большего. Взаимовключение между душами. Как было разбиение, так становится и соединение. Ты знаешь, как очищают, очищают килим? Теплым, холодным.
0: То же самое, что и со змеем. Со змеем.
1: Да, то же самое, что Творец, он переводит из состояния в состояние.
0: Зоар всегда удивляет меня своими текстами. Может, я неправильно его читаю? Или это такая система?
1: Ну, ты же читал когда-то Зоар раз в жизни. Есть же привычка его читать. Зоар — это не более сладкий, чем мед, дословно, моток медваж.
0: Здесь написано так. Все низкие килим, которыми, использование которых было до сих пор низким, превращаются в килим получения. Как они превращаются в то же самое? Они должны были перевернуться, они должны были стать килим отдачи, а не получения.
1: Не получающими. Они уже готовы получить, исправленные получающие килим. Иначе они не будут получающими килим.
0: Ну скажи мне, был Творец. Сейчас же это моя...
1: Без учителя ты ничего не поделаешь.
0: Хорошо, что я сюда прихожу.
1: Ты мог бы не обязательно приходить, можно, будто это ты пришел. Тебя взяли за ухо и привели сюда. Никто не пришел сюда самостоятельно. Один раз, однажды, мой учитель, Рабаш, поехал, рядом с Рыховатом есть, в Рамле, поехал в Рамле. В город, в Бет-Кнессет, в синагогу. Там была возможность дать урок Зоар. Знаешь, в Рамле старики собираются, которые привыкли читать. Зоар. Он приехал туда. Раскрыли недельную главу и начали читать. А он начал объяснять. Говорил 2 часа. Они сидели и смотрели на него. А он говорил. Потом был короткий отрывок, после того, как он закончил. Они говорят, нам уже пора идти домой. Как правило, за 2 часа мы успеваем прочесть 5 листов. Так можно так читать и так читать. Да я не отрицаю ни в коем случае. Так как народ связан с Зором, это чудесно, это и есть моток медваж, слаще меда, дословно. Это все-таки поддерживает нас. Но бывает и так, и так, и такие, и такие. Бывает, что люди до сих пор читают таким образом. А можно взять вместо комментария моток медваж, взять комментарий Сулам. Во-первых, там написано на иврите. Я знаю, не согласились. Я знаю даже, почему не согласились с этим. Смотри. Тора предназначена для пошим, для грешников, преступников. Ладно. Ничего не поделаешь. Грешники имеются в виду для нас. Тот, кто себя чувствует сам преступником. Сказано, создал я злое начало, создал Тору приправу. Поэтому мы... читаем ее, чтобы исправить себя. И мы хотим, чтобы все, кто почувствовал зло, чтобы все исправили себя. И чтобы всему миру было, не было никаких ограничений. Это как вода должна распространиться по всему миру. И все познают меня от мала до велика. А они делают типографское издание, ктафраши с особым шрифтом и на арамите, на арамейском языке. Вы знаете, сколько было проблем у Бальсулама, когда он переводил. Сегодня у меня был один из моих иерусалимских товарищей. Он родился в те времена. Бааль Сулам был у него сандаком. посаженным отцом. Он знал, что в то время, когда они сидели и учили, в то же время, как мы, по вечерам Зор, его сосед специально, они были иерусалимцами в то время, во времена Бальсулама, он специально приводил собаку во двор, чтобы собака лаяла, и они не могли учиться. Ну, представляешься? Ну, что поделаешь? Это форма нашего развития. Я, не обвиняю его соседа. У меня нет ничего к нему. Просто нужно понять, в какой ситуации мы все находимся. Сколько нам надо еще пройти? Сколько, как развиваться? А ты говоришь, не хотели печатать на иврите и обычным языком. Ну что, только это разве? Ладно. Время идет. Мы читаем пункт 462. Поэтому Авраам назвал его Ицхак, чтобы соединить в этом воду с огнем. Свойство Авраама — вода со свойством Ицхака — огнем. И нарек Авраам имя своему сыну, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак. Зачем уточняет Писание «родившемуся у него»? Чтобы показать нам, что Ицхак, то есть огонь, родился от Авраама, то есть воды, и поэтому они включились друг в друга.
0: Это большая проблема. Как может быть, чтобы свойство отдачи породило бы свойство получения? Но у нас это уже заложено в четырех стадиях прямого света. Как из кетер получается, что он порождает первую стадию — хохма, желание получать, где есть переворот от сущего из сущего в сущее из ничего. Одна точка входит в сокрытие, вторая раскрывается, и таким образом они постоянно как маятник. Раскрывается то свойство творения, то свойство Творца, и в творении на каждом уровне есть верхняя и нижняя часть каждой сферы, которая противоречит друг другу, противоположны друг другу. Та самая первая стадия, которая получает, потом начинает чувствовать свет, который воздействует в ней, отдает, и она сама становится отдающей в ее нижней части. И мы должны понимать, что после того, как в нас раскрывается точка в сердце, противоположная нашему желанию получать, мы должны постоянно работать от противного. Мы должны постоянно поднимать точку в сердце выше сердца, а Творец переворачивает нам это, делает сердце более тяжелым, большим и более важным. И эта точка исчезает, и снова нужно работать, чтобы поднять ее. И так каждый раз мы в такой форме, это называется офаним, как колеса. Он объясняет это в письме. Что именно таким образом мы продвигаемся. Да?
1: Заголовок «Сын Агари египтянки», 463 пункт. «И увидела Сара сына Агари. Со дня, когда родился Ицхак, и Ишмаэль был в доме Авраама, Ишмаэль не упоминался по имени, ибо там, где есть золото, мусор в его присутствии не упоминается». И поэтому сказано «сын Агари египтянки», и не сказано «Ишмаэля сына Агари», человека, имя которого не стоит упоминать в присутствии Ицхака.
0: То же самое, Ишмаэль, это Ишмаэль, услышит Творец, это сила творения. Мы не говорим здесь о человеке, о ком-то, о чем-то. Вообще все это не имеет отношения к к тому, как духовные свойства отпечатываются в человеке. Мы не делаем никакого различия между людьми, что одни хуже, другие лучше. Не дай Бог. Мы никогда не говорим об этом. Мы говорим только о духовных свойствах, которые таким образом выражаются относительно нас. Ишмаэль — это свойство, которое еще правее, чем Авраам. Оно в будущем должно уравновесить самую большую клипу левой линии, левой стороны, Эйсава. Нет ничего лишнего. Эти свойства, у каждого из них есть своя роль. Мы сейчас говорим о том, как приходить к средней линии, то, конечно же, сейчас, в данный момент, не в конце творения. В конце творения Ишмаэль очень важен. И мы увидим это. Но для того, чтобы построить сейчас среднюю линию, Ицхак важнее. Несмотря на то, что меньше.
1: 464. «И увидела Сара глазами, ищущими позора». То есть она желала видеть только позор. «Увидела его Сара, ибо этими глазами она не увидела, что он сын Авраама, а увидела, что он сын Агари египтянки. Поэтому сказано: и увидела Сара. Ибо только Сара видела его такими глазами, но не Авраам, поскольку об Аврааме не сказано «сын Агари», а сказано «сына своего».
0: То есть опять проблема, я так чувствую, проблема в том, чтобы убрать какие-либо земные личности, лица. И речь идет о желании получать, о его свойствах, правая, левая и средняя, хагат на и, как он сказал изначально, вав, зрампин. И это соответствует хеседу, возле хеседа, еще правее свойства Ишмаэль. Нуква относительно Авраама к Ишмаэлю — это Агарь. Когда переходим на больший авиют, то вместо нуквы, которая называется Агарь, появляется нуква Сара. Почему она более святая? Потому что она грубее, может быть, толще и может... То есть у нее есть больший отраженный свет, Орхозер. Она первая, которая вошла в Зивук с Авиютом, с этим высшим светом, поэтому это образ женщины здесь, в основе этого. И она на большем Авиюте в Малхут, где она сейчас работает, может родить следующий парцуф. И это уже Ицхак. Это та же самая Малхут, о которой мы говорим, которая первый раз на Авиюте Агари порождает Ишмаэля, второй раз на Авиюте Сары рожает Ицхака и так далее. Это одна и та же Малхут, одно кли, которое, как мы говорим, находится Абсагмабон, который выходит постепенно, исторгают святая, каждый порождает своего потомка. Ничего не исчезает. Из нашего мира невозможно понять высшего. Только работать в стремлении ввысь. А выше в этом стремлении в Торе нет ничего, кроме имен Творца, святых имен. Фараон, Сара, Яков, Агарь, Билам, Балак, Ишмаэль, Исав, неважно кто, все это святые имена. Творец таким образом относится к нам, и мы должны все эти имена пройти. Все эти имена нам нужно будет пройти одно за другим. С буквы «бет» — «берешит» и слово «Исраэль» в конце. Все буквы Торы нам придется пройти, все имена. Потому что нельзя прийти в Гмар Тикун вместо того, чтобы включить все и каждого. Поэтому мнение Торы отличается от мнения обывателей. Это абсолютно другое восприятие реальности, которое не принимает наши реальности, а только то, что происходит в душе. Есть у тебя цитата? Дайте ему микрофон.
2: Я
1: месяц-два назад я начал учить Зоар через телевидение и начал чувствовать, что я начинаю критиковать действия, которые выполняю, и понял, что я все, что я делаю, делаю лолишма. Начал работать с этим свойством, и вдруг начал чувствовать, что делаю это лишма. Затем пришел к выводу, что я вижу, что я делаю это уже не ради получения вознаграждения, то есть какой-то уровень отмены. Но проходит еще день-два, и я вижу, что снова начинается в лолишма. И снова я работаю с собой, прихожу к лишма, а потом я снова чувствую уровень самоотмены. Мой вопрос, то, что мы видим здесь, например, Агарь, является ли это уровнем лолишма, а Сара — уровень лишма, а Авраам — это уже уровень ради неполучения вознаграждения. Каждый раз я иду такими ступенями.
0: Ты так запутаешься. Начинающий еще не находится на ступенях Авраама, Ицхака, Якова, Сары, Агари, Ишмаэля, Исава. Это великие, могущественные силы. Творец оперирует ими, они находятся на уровне слуха или видения, саг или аб. Они находятся в состоянии раскрытия Творца. Все эти категории — это базовые категории, системы, которые нисходят к нам. Мы говорим о наших корнях. Корнях. И поэтому нам необходимо подняться к ним, но раскрыть их в себе. Ну, например, как раскрыть в себе? Но когда ты говоришь, что я чувствую, что я в состоянии ради Творца, не ради Творца, ради вознаграждения, не ради вознаграждения и все такое, это хорошо, что есть такая самокритика. Это хорошо, что ты так стараешься увидеть, где находишься, но здесь не хватает базовых тонкостей, базовой перспективы. Все ты должен измерять относительно чего-то другого. Вес, пределы какие-то, термометр, измеритель чего-либо. Какой-либо измеритель, на котором есть какая-то шкала, с которой ты можешь сверяться. А здесь относительно чего ты проверяешь?
1: Группа. Я все время меряю себя относительно группы.
0: Именно так?
1: Да, и на ваших уроках. Я вижу иногда, что вы учите урок. Я слышу вопрос, который задают ученики. И мне хочется их критиковать на месте. Мне кажется, что часть из них приходит сюда только получать свет. Я чувствую плохо с этим, я чувствую, что происходит. Они приходят сюда учиться отдавать или только получать свет. Это то, что я чувствую. То есть я чувствую, что ненавижу их.
0: И тогда? И
1: чувствую, что ненавижу их еще больше. Потом я работаю над собой. Думаю, секундочку, это я, это не они. Это я пришел получить свет.
0: Отлично. Отлично. То есть ты понимаешь, что это восприятие, это твое личное восприятие, и ты проводишь это через свои килим, и поэтому каждый судит в меру своей неисправности. Отлично.
1: Я все время стараюсь работать этой методикой, отрицать свои недостатки. Но я должен смотреть то, что происходит снаружи. Тогда я могу понять, что повреждено у меня.
0: Ты просто радуешь мое сердце. Серьезно. Вот ты учись, смотри на него.
1: Я слышал, вы говорили, какая-то статья об окружении, которые говорят о внешних килим, нефеш верох. Я начинаю так чувствовать, что Израиль — это клиды нефеш. Я чувствую, что это мое внешнее кли, которое должен
0: Отлично.
1: Исправить.
0: Молодец. Отлично. То есть, может быть, что у тебя это еще перевернется много раз. Это внутренняя психология, так и не так. Но этот подход,
1: Это переворачивается во мне каждый день. Иногда я чувствую что-то, относительно чего я хочу полностью отменить. Например, хочу работать, ничего не получаю, потому что вижу других, которые хотят получать, а чувствую, что я не хочу. А на завтра все начинается заново.
0: Отлично. Отлично. Молодец. Через несколько раз, это зависит от корня души, ты придешь к раскрытию. Так это и работает. Именно так. И в этом есть работа. Еще. Это может быть месяцы, но это может быть в другой форме, иногда это будет труднее. Поможем друг другу. Да, профессор?
1: Вопрос такой. Можно ли увидеть соединение правой линии и левой линии без попытки выстроить среднюю линию? В этом и вопрос. Есть ли такое явление?
0: Может, ты мне дашь какой-то научный пример? Как может быть?
1: Бывает временное явление, состояние, когда задействуют силы и неустойчивое состояние. Например, состояния, которые как бы не могут быть, то они могут существовать очень короткий период времени.
0: Мы не способны Смотри, наша проблема здесь в том, что мы находимся в материальном мире, из которого мы приходим к тому, чтобы раскрыть мир духовный. Когда мы подходим к тому, чтобы раскрыть его, нам нужно прийти из кли, который уже должен быть общим, собранный из этих двух линий в среднюю линию. И эта средняя линия — суть мира подобия свету. Две линии вместе, в гармонии между собой. И когда они построят между собой свойства света, ни в правой, ни в левой линии нет свойства света. Это должно быть от меня. Это должна быть тьма, которая будет светить как свет, чтобы желание получать уподобилась свету. Поэтому даже моя отмена, когда я вхожу в состояние ибур, зачатие, самая маленькая ступень, я все-таки отменяю себя относительно двух этих сил, чтобы они воздействовали на меня в гармонии. Я никогда не могу чувствовать на своем пути в действительности Творца, не могу чувствовать себя не в средней линии. Меня бросает в другие состояния, но тогда Творец в этом отрывается от меня. Ощущение Творца только в средней линии, как язык весов, как стрелка весов. Мы знаем весы, ознаем, озен, свет хасадим. Это все от одного корня. Я должен быть только в этой линии. Только там я чувствую его. Это линия Зерампин. А если я отклоняюсь хоть немного, оно исчезает. Я чувствую эти авханот, эти категории.
1: Мы видим эти как трое, которые три невозможно разделить. Такая троица, середина, право, лево.
0: Да, которую нельзя разорвать. Нет, можно, но тогда я отрываюсь от дающего.
1: Да, понятно.
0: Дальше.
1: 465 пункт.
0: Ну, дадим еще один вопрос задать. Осталось несколько минут, пусть задаст.
1: Давид из Тель-Авива спрашивает, как группа помогает в падении, чем она помогает, чем может понять ее намерением, внутренним образом, как я могу это почувствовать?
0: Группа не помогает при падении. Можно сказать и так, она помогает человеку опуститься еще быстрее. Все равно это прогресс, так что он происходит быстрее. Она помогает мне во время падения, когда я отрываюсь от доброго и творящего добро, и от понимания, что нет никого кроме Него, она снова помогает мне найти причину. Представь себе, я чувствую, желание исчезло. Туман такой спустился на меня, нет настроения, как будто бы я ничего не чувствую, как я чувствовал. Нет во мне силы, нет остроты мысли, нет никакой склонности к чему-либо. Я так... все... вышел из меня воздух, жизненный дух. В это время я отрываюсь от Творца. Бааль Сулам пишет об этом. Почему это происходит? Чтобы творение не захотело внести изъян в Творца, чтобы не прокляло его. В этом есть очень глубокие вещи. В следующий раз мы, может быть, прокомментируем их. Давай-ка ближе к делу. Группа в такой ситуации помогает мне самым эффективным образом. Группа напоминает мне о том, что у нас есть цель, что Творец есть, и что Он играет со мной, и что Он специально подстроил мне сейчас такое отягощение сердца. Значит, тогда из ненависти, зависти, гонора и всех плохих и хороших вещей, гордости, я немедленно беру эти вожжи обратно в руки и хочу продвинуться вперед. И это то, для чего мне нужна группа прежде всего, потому что без группы у меня все будет только в свое время, а не ускоряя время. То, о чем мы говорили в пункте 454. И закончим, споем о группе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и клей, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земле, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше, и ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человека, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху, и молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой мудрецов в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает. И пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон, и объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамымут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамымут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть в то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон. И объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамымут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамымут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы он дал им силы

полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что стоит работать ради пользы Творца. А они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того,
что это против природы.

0: Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, которым сказали мудрецы: каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клали или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит, как написано в книге Зоар. Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хисарон, то есть законченное цельное желание. чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, заходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силы нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина в прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы: если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы: будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством «в них вся наша жизнь и долгота наших дней». То есть Тора почитаема, все хорошие вещи находятся в ней. А он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения, то есть Тора скрыта от него, и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
1: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
0: Перейдем к уроку от 2002 года.
1: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Ишловей Сулам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
0: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
1: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется. Меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении. Окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. Внутренний, так называемый, ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что ниоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. Ну, по отношению, то есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истиной называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истина-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда на самом деле это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
0: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
1: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. То есть, изначально идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое-сладкое.
0: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам?
2: И
1: в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
0: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, а ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого. Действительно, не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычное состояние, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни. Что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который не могу, с ним не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы правильно, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии высшего махсона. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош де Арихампин. Ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, которое какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Максума. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправления. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой Книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
1: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
0: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинаются падения. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно, мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно, в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадают, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
1: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
0: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такого вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находятся уже в конце цели, прямо у цели, они говорят, что мы нет, мы не, как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать с помощью того, что я выбираю. Именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
1: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
0: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое и сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
1: Откуда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
0: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь? И не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в каждом, в разной мере в каждом. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем. У меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
1: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
0: Сейчас.
1: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит? Когда Творец любит человека. Любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
2: כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש ועפר תאכל כל ימי חייך.
0: О состоянии праха сказано, Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
3: Нахаш за некра рациона клали щелану.
1: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змеи не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного, и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет. В нем для него нет никакого вкуса. Он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа, после работы диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть во мне. Я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствует вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, ну, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
4: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
1: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все. Знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери, использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
4: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
1: Нет, нет, выяснение истины, ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждение больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
4: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
1: То есть только в мире твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним.
3: אם נגיד במצב מרגיש נפש
1: То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном — наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
4: Это неощутимо внутри?
1: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, и я в нем ощущаю наслаждение. Ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, де нефиш, де нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я подсознательно того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнения в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которые я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет
4: твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
5: То, что вы говорили о Пхине Алиф, Пхине Далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
4: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают, человеку дают свыше хисарон, который называется точка в сердце, это и есть хисарон.

0: это становится важнее. Но все развитие только выяснение истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения Дегдуша, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
1: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
0: Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я отдаю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать. Получается, как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе, во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
1: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
0: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В Зонда Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абаваима. Я должен подняться на эту ступень.

0: там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира и обратно, карабкаясь, это все в духовном неважно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, то есть собрание всех душ, которые буквально, как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
1: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе, можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
0: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это ахураем большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
1: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
0: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сидит. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно. Итак,
1: как выходит?
0: Тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос: в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом придет. Но сколько времени? Это может быть несколько месяцев, а может быть несколько часов. Поэтому нужно заключить союз с группой, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
1: Но кто такая группа? Что такое группа?
0: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление и даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с Равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, не постоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня я их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максом. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно Рава. Когда хорошо, ты можешь использовать хорошо. Когда плохо, используешь плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире, ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я так же сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда я ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним. Уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть, их почувствовать, отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
1: Я записал себе 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. Он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
0: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним.
1: Кроме группы важности, того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует. Все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
0: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, и все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона. Это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
1: Дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться. Я приведу один и давать так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
0: Да, об этом мы говорили, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
1: Очень много в свете защитных источников, с которыми мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет. Еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
0: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Арава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. Это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и клеем, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зор на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человек, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человек, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человек, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «Небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает, и пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть в то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей, и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон, и объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамымут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамымут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать. А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает «выше знания», величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца, а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. Ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клали или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит, как написано в книге Зоар. Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца. Ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше. И что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, заходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правая линия. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать. И это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силы нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха — праха, как написано в отношении змея. То, что Творец сказал змею, «И будешь есть прах во все дни жизни твоей». Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина в прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. Он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения. То есть Тора скрыта от него и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
0: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что у человека уже совершенно нечего делать, То есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью, что такое человек и что такое животное в духовной работе, и Шловей Сулам, первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может

в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо. В чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. Внутренний, так называемый, ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что неоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает

0: появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет. Тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен вначале. Ну, по отношению, то есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует, исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истинное называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела. Тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истина-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его. Когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинная ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. Изначально он идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое и сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого, действительно не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычные состояния, не какой-то сильной нужды материальной, животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который с ним не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсона. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош де Арихапе, ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение. По мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить, тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть, тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы, человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, которое какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. Тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Махсума. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправления. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, эндек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой Книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
0: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинается падение. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно, мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь же, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему, где нет хорошей травы? Тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадает, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
0: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такого вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать с помощью того, что я выбираю. Именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет, неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
0: Выбор — это горько-сладкое против истины и лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое и сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
0: Откуда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигатели, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь? И не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в разной мере. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем. У меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
2: Катускан, В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
1: Час.
2: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок.
1: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще. О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидоре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
0: Нахаш за некра рациона клали шилану.
2: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах.
0: Так,
2: и змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет, в нем для него нет никакого вкуса, он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть во мне. Я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствуют вкус праха? Когда падаются ступени человека. А так просто, ну, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
3: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
2: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все, знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери. Использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
3: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
2: Нет. Выяснение истины и ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждения больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовные наслаждения, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
3: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
2: То есть только в мере твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним. То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его, и буду чувствовать больше вкусов в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов, ты ощущаешь в желании отдавать эти дополнительные вкусы.
3: Это неощутимо внутри?
2: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, я в нем ощущаю наслаждение. Ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще, буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я подсознательно того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнения в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном в себе, но часть, которая во мне товарища, да, и йога чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, которую я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
3: То, что вы говорили о Пхине Алиф и Пхине Далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
2: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают... Человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется. Получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только выяснение истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения Дых душа, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
3: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
2: Как бы? Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 000 душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу к кому-то посредством того, что я даю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать. Получается, как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе, во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе, есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
3: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
2: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абаваима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном неважно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, то есть собрание всех душ, которые буквально как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
3: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе. Можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
2: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это Ахураим большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и истине лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
3: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
2: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сиди. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно и так.
3: Как выходит?
2: Тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос, в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом... придет, но сколько времени? Это может быть несколько месяцев, а может быть несколько часов. Поэтому нужно заключить союз группы, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
3: Но кто такая группа? Что такое группа?
2: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление. И даже желание. Давление — это животное, а желание — это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, непостоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня я их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максом. Если ты, дружище, уже на 100% чистый, тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать. Хорошо. Когда плохо, используешь. Плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире. Ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я также сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда я ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним, уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть и их почувствовать. Отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему и так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
2: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
3: Я записал себе, 99% работают над человеком и определяют все ему желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. И он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
2: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним.
3: Кроме группы важности того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует. Все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
2: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наше отношение меняется, и все же Творец нам обеспечивает в итоге.

0: что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
1: Да, об этом и говорится, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падения говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
0: Очень много света защитников источников, с которым мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет. Еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
1: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
0: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «Весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земле, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше, и ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше. И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человека, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает. И пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть в то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, Римон. И объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамамут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамамут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи и ощущают свою опустошенность, нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой, и помечает его для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется нищий в знании. А что означает в работе нищий в знании? Есть две категории в работе. Первое — это клаль. Общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца. на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца. А они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца. Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от того, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клаль или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца. Ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение ничего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, заходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правой линией. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силой нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея. То, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется «шхина во прахе», запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. А он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения, то есть Тора скрыта от него, и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
2: העבודה שלנו
0: да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Ишлове Сулам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хисарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хисарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя, а то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце. И тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. и начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом, но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, не подходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения, внутренний так называемый ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что неоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. То есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истинное называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истинно-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его. Когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое, я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому наполнению. Придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинная ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде, когда он приходит в этом требовании к полной мере, и дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя, в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. Изначально он идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое и сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, а ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого, действительно не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычные состояния, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы правильно, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсона. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош де Арихампин. Ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, которое какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Махсума. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправлений. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, хендек душа. То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет,

0: Называется святость.
1: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
0: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинаются падения. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно. Мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь же, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадает, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов к принятию за любую цену, которой бы не было, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
1: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться...
0: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такового вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать. С помощью того, что я выбираю, именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента, и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент — это и есть то единственное, с помощью

0: Чего, если я правильно этим пользуюсь? А то, что есть еще тысячи и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня в конце концов реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет. Неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
1: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
0: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое и сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
1: Куда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
0: Как я могу померить? Насколько я использую себя для продвижения к цели? И еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь. Я не вижу их. Может, я ленюсь и не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в разной мере. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Но просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть, мне не на чем, у меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие? По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития — это просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете. Постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
2: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
0: Сейчас.
2: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
0: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею: будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
3: Нахаш за некра рациона клали шилану.
2: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он от этого животного и от этой еды получает вкус праха, это его уже не наполняет, в нем для него нет никакого вкуса, он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное. Что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа. После работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать. сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть. Во мне я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствую вкус праха? Когда падаются ступени человека. А так просто, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
4: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
2: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро, и все, знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери. Использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
4: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
2: Нет, нет. Выяснение истина, ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждения больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовные наслаждения, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
4: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
2: То есть только в мере твоего подобия Творцу и не мера моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с Ним.
3: Им нагид бимацав маргиш нефеш.
2: То есть если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном — наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать и буду больше использовать его. и буду чувствовать больше вкуса в нем. Ты не чувствуешь внутри желания получать больше вкусов. Ты ощущаешь желание отдавать эти дополнительные вкусы.
4: Это неощутимо внутри?
2: Нет. Желание получать невозможно ощутить больше. Все духовное кли строится над желанием получать. Я использую его в отдаче, когда я наслаждаюсь от того, что я чувствую, насколько он наслаждается, и я в нем ощущаю наслаждение. Но ведь я соединился с ним до такой степени, что он и я — это одно и то же. Поэтому я и чувствую. Если я чувствую только себя, я ощущаю нефиш, да нефиш, да нефиш, не знаю, там вообще буквально тоненькую искорку. Насколько я могу быть связан с остальными душами и чувствовать наслаждение в каждом, и то наслаждение, которое чувствую в каждом, я чувствую его своим. Посредством этого я увеличиваю. Поэтому вся жизнь больше маленькой искры теперешней, нынешней животной жизни — это духовная жизнь. В мере того, в которой я отменил себя относительно кого-то, ощущаю в нем наслаждение. Это называется, что вышел из своей кожи наружу, и тогда я уже чувствую, это называется наслаждение от отдачи, это называется духовным наслаждением, но не в себе, когда я посредством того, что я вышел из себя, и я чувствую потребности и наполнения в нем. Я не чувствую потребности и наполнения в том этом животном, в себе, но часть, которая во мне, товарища, да, ее я чувствую. Поэтому все духовные наслаждения находятся снаружи меня, в келим, который находится в других душах. И поэтому я обязан соединиться со всеми остальными душами, чтобы увидеть, чтобы быть связанным с моими частями, которые находятся в каждой душе. В каждой душе есть моя часть, поэтому я должен из-за этого соединиться с каждой душой, быть в связи со всеми моими частями во всех душах, прочувствовать наполнение во всех этих частях, и это действительно духовное достояние, которое я обретаю. И нет другой возможности обрести духовное наслаждение, кроме животного наслаждения, который я ощущаю сам. Поэтому возлюби ближнего своего как себя — это великое правило Торы. То есть если ты хочешь Тору, то есть этот цвет, который наполняет твое желание, тогда, пожалуйста, возлюби ближнего как себя. Ты должен присоединить их к себе, чтобы это было одно тело, как и твое, и тогда ты получишь Тору, получишь весь Наранхай.
4: То, что вы говорили о пхине алиф, пхине далит, как я из состояния горькое и сладкое извлекаю хиссарон к истине лжи?
2: Когда человек выясняет горькое и сладкое, откуда он приходит к выяснению истины ложь, ему свыше дают... Человеку дают свыше хиссарон, который называется точка в сердце. Это и есть хиссарон истины и лжи. Точка в сердце относительно духовного, относительно Творца, целиком находится выяснение истины и ложь, а не горькое и сладкое. Горькое и сладкое — это животное выяснение, и оно не растет и не уменьшается. Нам кажется, посредством выяснения истины и ложь, что горькое и сладкое тоже изменяется, получает какой-то другой уровень, как-то вдруг растет количественно и качественно. Но животное остается животным. Это просто нам кажется вдруг, что это становится важнее. Но все развитие только выяснение истины ложь. Горькое и сладкое нет, но в соответствии с истиной и ложью развивается горькое и сладкое. Затем за махсомом горькое и сладкое превращаются в миры клипы, миры клипот. Там выяснение горькое и сладкое относительно выяснения Дегдуша, что вот истина и ложь. И эти два выяснения, они идут параллельно до полного исправления.
4: Если вы сейчас сказали, что наслаждение ощущается у товарища, в моей части в товарище, тогда что такое в точности шхина пребывает между нами? Откуда это между нами?
2: Если наслаждение ощущается в товарище, тогда во всем человечестве, во всех 600 тысяч душ есть там моя часть. Тогда я ощущаю мои наслаждения во всех этих частях, во всех душах. И что мы сказали, что шхина пребывает между нами, это не в каждом, а между нами. Это то, что я сказал, в связи между одним и другим. То есть, когда я прихожу кому-то посредством того, что я отдаю ему, это называется между нами. То есть от меня к нему в этой связи я ощущаю присутствие шхины. Это связь. Это намерение ради отдачи. Часть, которую я нахожу в другой душе, это желание получать, получается. Как я прихожу к тебе, чтобы прийти к тебе, мне нужно намерение ради отдачи. От меня к тебе такой вектор. И когда я прихожу к тебе, в тебе я нахожу желание получать, которое ощущается у меня как моя часть. Так я хочу участвовать в тебе, в твоей радости, в твоем горе и во всем. Итак, когда я соединился с тобой, у меня есть две вещи. У меня есть намерение ради отдачи. Это между нами. И в тебе есть хисарон, так я обрел и кли, и намерение над ним. И это действительно духовное кли. Но мое животное остается животным. Я как бы опираюсь на него, чтобы произвести эти действия уже от него и выше, то есть наружу.
4: А если отношение, которое человек ощущает к товарищам группы, тогда, по сути, можно сказать, что это такое отношение, которое он ощущает к Творцу?
2: Отношение к товарищам группы и отношение к Творцу. Необходимо разделять между тем и этим очень четко. Отношение к товарищам в группе — это отношение отдавать им, чтобы соединиться с Творцом, иначе будет путаница. Есть Творец, есть товарищи и группа. И группа, и товарищи — это средство, чтобы мы все, как души, все, как души, обязаны соединиться вместе, чтобы создать кли, чтобы создать условия соединиться, объединиться с Творцом. Поэтому я, может быть, так грубо и некрасиво говорить, но я использую товарищей и группу, да, само слово, так действительно, я использую их, чтобы прийти к Творцу. Цель — это Творец, а не группа и не остальные души. Я должен использовать их, потому что я часть этой общей системы, которая называется Адам Ришон, и только через Адама Ришона можно раскрыть Творца. Творец относится к нам через Адама Ришона. Насколько мы можем включиться в этот образ Адама Ришона до разбиения или исправить себя, да? Это называется, что я исправляю себя и включаюсь в ту ступень. Там находится связь между этим Адама Ришоном и Творцом. Где это находится? В зонде Ацилут, который находится либо на своем месте, либо в Абавыима. Я должен подняться на эту ступень. Там есть единство между Творцом и Творением. То, что было затем разбиение, все эти вещи, упали они до этого мира, я обратно карабкаюсь, это все в духовном не важно. В духовном существуют все эти состояния постоянно. Если я хочу объединиться с Творцом, я должен прийти на эту ступень. Там, в этом месте, есть объединение. Так же, как есть объединение до разбиения, я также должен в это объединение включиться и после разбиения. Это называется, что я исправил разбиение. Так в этом объединении, которое есть там, кто там есть? Адам Ришон, он, то есть собрание всех душ, которые буквально как один человек с одним сердцем находится в одном теле, в одной общей душе, в единстве и ради отдачи в подобии с Творцом. Итак, вся группа, конечно же, и Рав, и группы, и книги, и все это только средства. И ни в коем случае не начинать тут придумывать какие-то, делать из этих вещей какую-то святость.
4: Да, то, что это средство, это ясно. Я спрашиваю об изменении в отношении. То есть, когда отношение человека меняется к группе, можно ли поэтому измерять такие отношения к Творцу, к лучшему и к худшему? Или нет никакой связи?
2: Я не могу, согласно своему отношению к группе, сказать, что я меняюсь в своем отношении к Творцу. Это очень тяжело. Мое отношение к группе зависит от стольких факторов, которые мне дают, что я стараюсь, там стараются свыше. То есть здесь есть результат столкновений, борьбы, множество условий, силы. Я никогда не могу оценить это правильно, не могу измерить. Если сегодня я пренебрегаю этими товарищами, кто знает почему. Может быть, добавили мне такое большое желание, что я как Шимон с рынка. И это ахураем большой ступени. И тогда мне просто нужно работать с этим. Мы всегда должны верить, что каждое состояние, которое нам дают, это состояние лучше, чем предыдущее. Не в ощущении горького и сладкого, а в истине и лжи, что оно лучше предыдущего, что бы там ни было, оно всегда лучше. Не знаю, самое ужасное состояние, которое может быть только с моим телом, с моей жизнью, все равно поднимают святости, а не опускают святости.
4: И он пишет тут, что когда человек приходит в состояние отсутствия вкуса, чтобы не шел советоваться как бы со своим... Если вкус продолжать в работе. Но это как бы в момент, когда происходит падение.
2: Когда приходит падение, желание получать, и человек ничего не может сделать, только тащить себя в группу. Знаешь, как под душ ты входишь, чтобы он лился на тебя, так прийти в группу, сесть здесь. Или как он, ну неважно. Сидит. Спи, неважно, но он находится здесь, в максимальном участии. Вот и все. От тебя не требуется большего. Дают тебе такое желание получать, что Творец заранее знает, как ты отреагируешься. Не переживай. Ты не должен играть перед ним. Он знает заранее, что будет с тобой. Но тебе нужны эти выяснения. Ты должен выйти из этого. Для него все понятно. Итак,
4: как выходит?
2: Тебе нужна внешняя сила, чтобы выходить из состояния. Внешняя сила может быть либо через учебу, либо через группу. Потихоньку ты приходишь, слушаешь тут и там, и ты выходишь из этого. Вопрос: в течение какого времени ты выходишь из этого? Ты можешь сидеть дома и ничего не делать. И все равно ты выйдешь из этого, потому что постепенно света воздействуют, у тебя все-таки есть как бы заслуги прежние. Это не то, ты ешь не то, что ты заработал сегодня, а то, что заработал, скажем, неделю назад. Да? Так и в духовном тоже. Есть продолжение, и тебе дают более высокую ступень, которую ты, конечно, еще не заработал, и падение, оно в более глубокую яму, чем прежде. И, конечно, чтобы выйти оттуда, у тебя нет сил, поэтому от тебя не требуют этого. И даже если ты не будешь ничего делать, постепенно это каким-то образом... придет, но сколько времени? Это может быть несколько месяцев, а может быть несколько часов. Поэтому нужно заключить союз с группой, договор, что если я чувствую себя, неважно, такой подавленный, пассивный, они приходят ко мне и начинают меня трясти.
4: Но кто такая группа? Что такое группа?
2: Группа — это просто внешние силы, которые могут оказать на меня давление. И даже желание. Давление – это животное, а желание – это духовное. Почему? Он пишет там, то, что хорошо в группе, что если с группой и с равом можно использовать, даже если твои желания не вечные, не постоянные, не абсолютные. Даже сегодня так, завтра так. Сегодня их люблю, завтра ненавижу. Пренебрегаю ими или уважаю их. Это не важно. Каждый раз, как ты чувствуешь, так это действует. Но относительно Творца это не пройдет. Относительно Творца есть максом. Если ты, дружище, уже на 100%, чистый тебя запускают. Если нет, то нет. А относительно группы нет. И относительно рава. Когда хорошо, ты можешь использовать. Хорошо. Когда плохо, используешь. Плохо, во вред. Поэтому связь относительно группы всегда меняется и всегда воздействует. Даже шаткая, зыбкая, она всегда действует. Это первое. И второе, ты и группа, потому что вы находитесь в этом мире, ты можешь использовать то, что есть у них, с помощью своих животных свойств. У тебя есть зависть, страсть, тщеславие. Эти вещи ты хочешь наполнять. Можно использовать их, чтобы получить от них духовную силу. Как с помощью таких животных вещей я могу получить от них духовную силу? Очень просто. Я начинаю завидовать ему. Или он просто меня бесит, начинает раздражать. Я так же сплю, как он начинает меня это раздражать. Тогда я ненавижу его. Ненавижу его, это я уже связываюсь с ним. Уже есть связь. Самое отрицательное, неважно, но связь есть. И через эту связь он начинает мне приносить духовное. Я начинаю ненавидеть его, потом завидовать ему, потом неважно что. Поскольку мы находимся в этом мире, наши связи, они нечистые. Всегда используем один другого. А святость переходит внутри этого облачения. Святость, насколько она есть в этом мире, но она проходит внутри этих облачений от одного к другому. Поэтому если есть вокруг меня еще несколько ребят, которые могут так, как следует, подействовать на меня любыми путями, даже дать мне оплеухи, это выводит меня из падения. Это дает мне силу. Не то, что они меня могут вытащить из падения своими силами, но они обеспечивают мне силы, когда я начинаю пробуждаться. Это разница между месяцами и несколько часов. Человек должен позаботиться, чтобы хотя бы в тот же день, если он не видит товарищей, ну максимум на следующий день, он вышел из падения. Если это длится больше, признак того, что у него нет хорошей части связи с группой. Я же не говорю о вещах, которые он может делать за секунды. Я говорю, ну, допустим, ему для этого нужно их увидеть и их почувствовать, отменить себя перед ними, чтобы они подействовали на него. Они должны увидеть, в каком состоянии он находится, тоже прийти к нему, так его встряхнуть как следует. Но, по крайней мере, в течение суток, чтобы это произошло. Потому что есть такие, кто находится в этом неделями. Понимаешь? Меня уже немного, да? Ты же видишь. Хисарон и окружение. Это хисарон в окружении. Чтобы было понятно. Ладно. Первая часть.
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
2: Очень особый урок, как и всегда, товарищи, и через них.
5: Я записал себе 99% работают над человеком и определяют все его желания и оставляют ему какой-то маленький процент для свободного выбора. Он должен прилагать усилия именно в этом и каждый раз выбирать в окружении, чтобы оно подействовало на него в правильном направлении.
2: Я тоже записал, что в итоге во время учебы, когда человек прикладывает усилия в количестве и качестве, это ключ, это средство, которое приводит его в духовное. И еще, насколько он отменяет себя перед группой, перед этой методикой, готов принять их любой ценой, что бы ни происходило, свой разум уменьшает относительно общего разума. И еще, только в меру моего соответствия Творцу, и это не условие, чтобы я чувствовал себя хорошо, а мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним.
5: Кроме группы важности, того, что группа, именно группа спасает меня. Рав говорит, что в тот момент, когда приходит падение и желание получения прыгает, и у человека нет никакой возможности что-то сделать, нужно притащить себя в группу. Как ты входишь под душу, он промывает тебя, так ты должен сидеть в группе. И неважно, сидишь, спишь, неважно что, но ты находишься здесь, присутствуешь здесь, максимум участия. От нас ничего больше не требует, все. Нам выпала огромная честь быть в такой группе и в такой десятке, с которой я могу все время приходить и сливаться с ней, и заботиться, чтобы товарищи вошли внутрь, в десятку, тянуть их как можно глубже, потому что в этом наше спасение.
2: Полная зависимость от окружения. Действительно, все наши отношения меняются, и все, что Творец нам обеспечивает, в итоге проходит через окружение, которое называется у каббалистов душой Адама Ришона. Это порядок исправления, и нужно ценить и благодарить за то, что у нас есть такое средство, потому что без него мы действительно не смогли бы прийти, и у нас взяло бы это очень много времени. Большая благодарность.
5: Дай Бог, чтобы мы пришли к состоянию, когда бы могли использовать десятку, чтобы продвигаться. Я приведу один и давай так примеры друг другу, что мы действительно готовы делать все в любом состоянии, отменяться перед товарищами, перед тем, что написано, чтобы развивать эту связь с Творцом, этот страх, доставляем ли мы ему наслаждение, или мы только удовлетворяемся тем, что мы приятны друг для друга.
2: Да, об этом и говорили, что Рав, группа книги — это только средство для того, чтобы прийти к цели, но это наше средство, поэтому мы не можем избегать его, мы должны использовать. Теперь у нас есть наш конгресс, чтобы мы были окружены Равом, группой, книгой, и вот в конце этой недели Творец подарил нам всему мировому кли быть в Раве, группе, книге, чтобы действительно реализовать нашу цель. И когда я говорю это, я просто у меня дрожь по телу, вот такая обязанность перед группой. Мы говорили о правде и лжи, о правильном отношении, где правда, где ложь, когда мы влияем друг на друга, и как действительно уловить правильно реальность. И в конце было то, что меня подбодрило. Глубина падений говорит о том, что мы продвигаемся правильно к цели, потому что Рав и Творец — это одно и то же, и это создает в нас более глубокие состояния, чтобы мы могли подниматься выше.
5: Очень много света возвращения к источнику, с которым мы связываемся, когда мы читаем книгу, мы связываемся с автором на его ступени, вечной ступени, с которой он сейчас пишет, и мы хотим впитать от него этот свет. Еще в объединении между нами мы постигаем именно кли товарищей, кли души, намерение ради отдачи. И этим мы связываемся с Творцом.
2: Я слышал, что Творец любит нас, и поэтому Он дает нам желание к подобию свойств. И человек не может продолжать жизнь. Это самый высокий подарок, который мы получили в жизни. Да, вот так я написал, что человек, который вкладывает и количество, и качество, это то, что приводит его в духовное.
5: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. Это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды,
как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше.
И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху, и молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает. И пусть верит, что это для его пользы.

0: Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей, и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «Не скрывай своего лика от меня». Все равно он просит Творца, чтобы он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы, даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, ремон. И объяснил, что слово «ремон» — «гранат» означает «рамамут» — «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей, и уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамамут» — «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность, и нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца.

0: и не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себе, подчиниться без всяких условий, и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль, общая масса, для них основное действие. Она намерение, чтобы все было ради Творца. На это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что стоит работать ради пользы Творца, а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы: каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клаль или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше, и что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему. То есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, заходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правой линией. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рожь — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силой нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется шхина ва прахе, запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважение, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством «в них вся наша жизнь и долгота наших дней». То есть Тора почитаема. Все хорошие вещи находятся в ней. А он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения, то есть Тора скрыта от него, и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
1: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
0: Перейдем к уроку от 2002 года.
1: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Ишлове Сулам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
0: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
1: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хиссарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хиссарон. Говорят ему, И постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется. Меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя. А то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении. Окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом. И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце, и тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет. И начинает понимать, что, безусловно, это желание нельзя наполнить прямым путем. Начинает с этим соглашаться, хотя и не соглашаться, но поскольку выбора нет, но все же это согласие, начинает понимать, что он должен в чем-то быть отличающимся от прежнего, соответственно, новому желанию, которое сейчас говорит в нем. И начинает просить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом. Но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения. Внутренний, так называемый, ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что неоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. Ну, по отношению, то есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истиной называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложи больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое, это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истинно-ложь. То есть горько в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому. Наполнение придет, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя. Когда человек начинает думать в таком виде,

0: בוקר טוב, חברים גיבורים. שלמה המלך.
1: Доброе утро, друзья, герои. Царь Шломо просил, дай сердце, чтобы услышать. И это именно то, что группа Зихрон 1, которая подготовила вам урок с большой любовью, с большим воодушевлением, просит, чтобы мы сделали на этом уроке, чтобы мы услышали этот урок через сердце, прочувствовали его через сердце, через ту точку внутри нас, которая вся стремится, тоскует, просит прилепиться к товарищам, прилепиться быть как одно целое, прилепиться к самому Творцу. И кто будет направлять нас, конечно, к этому и будет вести в течение всего урока, это наш великий учитель, который сделает это с большой чувствительностью, с любовью. Клип номер один, пожалуйста. Мы хотим, чтобы мы всегда были связаны друг с другом, потому что только благодаря связи друг с другом мы выходим из власти желания получать. Только через связь, не мое собственное внутреннее усилие, а усилие к моей связи с товарищами. Это большая проблема, которую мы в нашей жизни, в нашем эгоизме не способны переварить. Только увеличить воздействие окружения нашего маленького десятки над воздействием всего мира. Весь мир, я его не вижу, я его не чувствую, он не существует для меня, существует только десятка. И я хочу все время быть в ней, и чтобы она действовала на меня, и я на нее. И поэтому не отрываюсь.

0: от нее, пробуждать ее, укреплять ее, насколько можно, смирять себя перед товарищами, как пишет Рабаш в статьях о группе, и все время быть в таком виде. Только в этом на самом деле атака. Атака, насколько десятка будет все время господствовать надо мной и в противоположность всей другой реальности. Это настоящая атака. Если мы можем прийти к состоянию, когда я нахожусь под воздействием этого маленького окружения, воздействием десятки, и я все время, конечно, должен работать над этим, потому что все время у меня есть желание получать новое из мира, который хочет прийти и запутать меня, и от десятки тоже наше желание все время устанавливаются по-новому, и я должен включаться в них и погружаться в них. Все время у меня есть работа включиться в десятку, быть там самым маленьким и также быть большим и перемешанным с ними. И все время только в этом я должен видеть, когда я приду к состоянию, когда мое перемешивание с этим маленьким окружением, с десяткой, будет настолько сильным, что я не буду чувствовать разницы между нами. Это называется как один человек с одним сердцем. И тогда в этом одном сердце мы раскрываем Творца.
1: Ладно,
0: друзья, мы в важном состоянии перед огромным особым конгрессом. Довчик, ты готов к этому утреннему уроку? Что такое для тебя быть готовым к этому особому уроку в преддверии конгресса? В самом деле, это хороший вопрос. Я был бы рад выяснить с товарищами. Я был бы просто рад, чтобы мы выяснили это вместе. Друзья, давайте выясним вместе, что я должен подготовить в моем сердце для того, чтобы войти в урок как одна десятка. Что я должен подготовить в моем сердце, чтобы мы вошли в этот урок как одна десятка. Активный семинар, 8 минут, пожалуйста.
2: Ну, я для начала должен постараться опустошить сердце как можно больше, чтобы появилось место услышать, почувствовать, жить в этом месте. Постараться заполнить это величием Творца.
0: Да, после того, как я готовлю сердце, готовлю мои желания, я спрашиваю себя, зачем я пришел, что я хочу получить от этого урока, зачем я нахожусь среди этих товарищей, как это изменит мою жизнь.
2: После множества раз попыток обнять товарища, то, что остается, это подготовить требования к Творцу, чтобы он соединил нас как десятка, чтобы мы ее почувствовали как десятка.
0: Да, это слышится просто близко к моей мысли, невозможно подготовить сердце. И на самом деле, все мы часть этого сердца. И тогда, как Ави, великий товарищ, тут сказал мне, все зависит от меня. Ну, это что-то... Да, все зависит от тебя тоже.
2: Все зависит от каждого, от нас и от нас всех вместе. Я чувствую, как мы слышали Рава, все, что остается, это только отпустить, позволить десятке на меня подействовать, быть дающей частью, и тогда вместе будем продвигаться. Чем волнуюсь в преддверии этого?
0: Подготовить сердце, раскрыть его, чтобы товарищи вошли туда.
2: Время чувствую, что вы по-настоящему готовы. Мне это помогает.
3: Я
2: должен сказать, что все зависит от меня, от моего сердца.
3: И
2: поэтому атака на сердце. Просто просить у Творца помощи.
0: Осталось попросить сил для десятки и подготовить все, что можно в материальном виде. Уже через несколько часов будем в начале поездки к нашему месту, будем молиться.
2: Нам нужно, что нет никого, кроме него, тот, кто меня подготовит, мое сердце. Войти в десятку, потому что мы в нем нуждаемся, Творцы.
0: Все, что я нуждаюсь в нем, в Творце, пожалуйста, помоги мне, потому что чтобы каждое слово вышло из моих уст, пробудило бы что-то, вознесло что-то о своем величии в сердце товарищи. Это такая просьба каждую секунду, даже до каждого мгновения.
2: Надо подготовить сердце в разных направлениях. Одно из них — это отчаяние от того, что без того, чтобы десятка как бы управляла мной, ничего другого не произошло.
0: Прочтем что-то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время себя все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
2: Да, и эта атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать, товарищи в десятке. Справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
0: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
2: Хороший пример в том, что никто не может быть совершенный без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
0: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
2: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
0: Да, и включиться с товарищами — это хиссарон, потребность включиться с товарищами. Это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
2: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
0: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
4: Proof, it's proof of. Хохаха,
5: זה хохаха, גדלות בורא, כן, שאנחנו.
2: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина

0: нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
1: Это маком мистер Эхад. מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב. איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור?
2: Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании, то, что ты готов быть в полной даче, значит, что ты готов потерять весь свой успех вот в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
0: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
3: Мы
2: должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться и постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы Он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое.

0: И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью, в соединении, этих двух уровней, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
1: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель, которой прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему.
0: Дорогие хаверимцы, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
2: А также система Руфта. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
3: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут, услышали от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем, но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудрости, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой.